0: жарылып сууга чөгүп кеткен.
1: Бул күнү
0: 11 июнь 1959 жылы англиялык жазуучу, музыкант, актер Хью Лори туулган. Англиялык жазуучу, музыкант, актер Хью Лори Оксфордда туулган. Ал пианист, сценарист, режиссер, продюсер катары дагы белгилүү болгон. Ал эми актер катары Фрай менен Лоринин шоусу, Живс жана Бустер тасмаларында жана Доктор Хаус сериалындагы ролдору аркылуу атактуулукка жеткен.
1: Бул күнү
0: 11 июнь 1991 жылы Microsoft фирмасы операциондук системени чыгарган. Бардыгы 12 версия чыгарылып, ар бири өзгөчөлөнүп турган. MS-DOS 5.01 версиясында систем чоң көлөмдөгү эс тутумду колдоно алган. Ал эми S6.0 версиясында буга чейин чыгарылган системдердин бардык сапаттары чогултулуп, MS-DOS бүлөсүнүн акыркысы болгон.
1: Бул күнү
0: 11 июнь 1932 жылы АКШнын 32-ші президенти Франклин Рузвельт алгачкы ирет Англиянын болочок ханайымы Элизавета II даам татуу үчүн хот-дог берген.
1: Бул күнү
0: 11 июнь 1918 жылы Алаш кыймылы Казакстанга тиешелүү болгон совет бийлигинин декретин мыйзамсыз деп жар салган.
1: Бул күнү
0: 11 июнь 2010 жылы Түштүк Африка Республикасында футбол боюнча дүйнө чемпиондугу башталган. Ал бир ай бою уланып, финалга Испания жана Нидерланды өлкөлөрү чыккан. Жыйынтыгында Испания Нидерланды 1-0 эсебинде утуп кеткен. Бул чемпиондук Африка континентинде алгачкы жолу өткөн. Тандап алуу туруна ФИФАнын курамына кирген 208 өлкө курамасынын ичинен 204 катышкан. Турнирдин расмий тумары жашыл түстөгү чачы жана футболкасында South Africa 2010 деген жазуусу бар Закуми аттуу леопард болгон. Расмий эмес тумары Асминок Пауль Германиянын курамасынын ар бир оюнунун жыйынтыгын алдын ала билдирген. UR 2010 мыкты футболчусу деп испан чабуулчусу Диего Форлан аталып алтын топтун ээси болгон. Ал эми күмүш топту голландиялык Уэсли Снейдер, коло топту испаниялык Дэвид Вилья алган. Эң мыкты жаш оюнчу наамы жана алтын бутсаны Томас Мюллер аттуу немец оюнчусу утуп алган.
1: Бул күнү
0: 11 июнь 1770 жылы англиялык деңиз саякатчысы Джеймс Кук Улуу Тосмо Римфанын жанында кемеси менен сүзүп баратып, Австралиянын чыгыш жээгине жакындаган.
1: Бул күнү
0: кадырман угарман, сиз биринчи радионун толкунунда 11 июнь күнгө даярдалган бүгүн түрмөгүн уктуңуз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.
2: Тарых барактарына саресеп салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
3: Бурана. Бурана мунарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган. Сарыөзөн өрөөнүн көрүккө бөлүгөн бул ажайып мунара 10-11 кылымдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири.
4: Каждый будний день на Беринчи радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Беринчи радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
5: В эфире Беринчи радио, обзор зарубежных событий. Здравствуйте. Иран объявил об ответных ударах по американским военным объектам на Ближнем Востоке. По сообщениям иранских СМИ, силы Корпуса Стражи Исламской Революции атаковали базы ВВС США, а также объект американского флота в Кувейте и Бахрейне. В Тегеране утверждают, что поразили 18 целей, под удар попали системы связи и радиолокационные комплексы «Патриот». Кроме того, иранские военные заявили, что атаковали два корабля в Ормузском проливе, которые пытались пройти маршрут без разрешения. Тегеран намерен пересмотреть перспективы продолжения диалога с Вашингтоном на фоне последнего обмена ударами между сторонами. В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что вооруженные силы не будут колебаться при защите страны и ответят в полной мере. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил о полном разгроме армии Исламской Республики. В своей социальной сети он написал, что военно-морского флота и военно-воздушных сил Ирана больше не существует. Глава Белого дома отметил, что Иран долго откладывал заключение сделки, которая могла бы быть для него выгодной, и теперь ему предстоит столкнуться с последствиями этого решения. 20 тысяч иранцев остались без питьевой воды в результате атак США на водохранилище на юге страны. Об этом сообщает агентство Фарс. В компании по водоснабжению провинции Хармазган заявили, что удары разрушили два бетонных резервуара емкостью 500 и 2000 кубических метров. Повреждено также механическое оборудование. Условия жизни жителей 10 деревень стали критическими, поскольку температура воздуха в регионе превышает 45 градусов по Цельсию. Ущерб может достигнуть миллиона долларов. Ранее вооруженные силы Соединенных Штатов атаковали иранские территории после того, как над Ормузским проливом был сбит вертолет США. В ответ Тегеран нанес удары по американским базам в ближневосточном регионе. Премьер-министр Израиля обратился к жителям Ливана и предложил им мир. Видеообращение он опубликовал в социальных сетях. Беньямин Нетаньяху возложил ответственность за конфликт на движение Хезболла, обвинив его в разжигании напряженности и работе в интересах Ирана. На этом фоне израильская армия продолжает операцию против группировки на юге Ливана. Между тем, число жертв продолжает расти. По данным ливанского Минздрава, с марта из-за конфликта погибли больше 3600 человек. Удары Израиля по Сирии и Ливану создают угрозу безопасности Турции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, израильская операция подрывает стабильность не только в регионе, но и во всем мире и должна быть немедленно прекращена. Реакция со стороны Израиля последовала незамедлительно. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху отметил в своем телеграм-канале, что Турция, которая поддерживает контакты с Хамас, сама сталкивается с вопросами в сфере прав человека и не может поучать других. Отмечу, Анкара, будучи членом НАТО, выступает одним из самых жестких критиков военных операций ЦАХАЛ в секторе Газа, Ливане и Иране. 2 года назад Турция полностью приостановила торговлю с Израилем и призвала международные суды привлечь его к ответственности. Число жертв вируса Эбола в Демократической Республике Конго выросло до 127 человек. По данным властей, выявлено более 600 подтвержденных случаев заболевания. Уровень смертности составляет около 20%. Кроме того, сообщается о побегах пациентов из изолятора и нападениях на гуманитарные миссии. Полевые медики заявляют о нехватке лекарств и средств индивидуальной защиты. Также, по данным ВОЗ, в Уганде зарегистрировано 19 заболевших и 2 летальных исхода. На фоне вспышки Государственный департамент США объявил о выделении 20 миллионов долларов на укрепление готовности к распространению инфекции в соседних странах – Бурунди, Кения, Руанда и Южный Судан. Уважаемые радиослушатели, вашему вниманию был обзор зарубежных событий. Оставайтесь на нашей волне.

Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. С 1 января 2027 года норматив финансирования школьного питания в Кыргызстане увеличится с 14 до 40 сомов в день на одного учащегося. Соответствующее решение принял президент Садыр Джапаров. Как отмечается, повышение норматива позволит улучшить качество школьного питания, расширить ассортимент блюд, чаще включать в рацион мясные, рыбные и молочные продукты, а также овощи и фрукты. Кроме того, решение направлено на сокращение различий в организации школьного питания между регионами и снижение дополнительной финансовой нагрузки на семьи. Министерству финансов поручено предусмотреть необходимые средства для финансирования нового норматива с начала 2027 года. Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Улуубаев накануне 10 июня принял участие в очередном саммите заседании Совета министров иностранных дел Организации договора коллективной безопасности, которое состоялось в городе Казань. Как сообщили в МИД

0: Чувствуете слабость, боль в горле, повысилось давление или появились другие непонятные симптомы? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в программе «Радиоклиника». Мы обсудим важные темы, такие как правильное питание, психическое здоровье, сахарный диабет, заболевания сердца и сосудов, а также вакцинация. Вы услышите советы от опытных врачей. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. «Радиоклиника» каждый вторник в 12:35 и четверг в 12:10 на Беренче Радио. Добрый день, на Беренче Радио. Программа «Радиоклиника». В студии у микрофона Айда Низаркулова. За режиссерским пультом работает Айгуль Маметова. С наступлением летнего сезона вопросы безопасности пищевой продукции приобретают особую актуальность. Высокие температуры создают благоприятные условия для быстрого размножения бактерий и микроорганизмов, что увеличивает риск пищевого отравления и острых кишечных инфекций. Ежегодно в летний период фиксируются случаи отравлений, связанных как с нарушением правил хранения и реализации продуктов питания, так и с несоблюдением санитарных норм в объектах общественного питания. Насколько безопасна продукция, которая поступает на прилавки магазинов, рынков, кафе и ресторанов? Как осуществляется государственный контроль за качеством и безопасностью пищевой продукции? А также на что следует обращать особое внимание потребителям при покупке продуктов питания в помещении заведения общественного питания и какие меры помогут снизить риск пищевых отравлений в домашних условиях. Сегодня на эту тему мы поговорим с санитарным врачом Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек Умит Сатыбалдиевой. Добрый день, Умит Хадыровна.
1: Здравствуйте.
0: Умит Хадыровна, вот сегодня мы с вами как раз говорим на эту тему, потому что уже мы видим на улице больше 30 градусов тепла, да, летнее время, это обычно то время, когда все же какие-то продукты могут и вообще портиться намного быстрее, да, и часто тоже могут возникать какие-то проблемы именно с этим. Вот расскажите, пожалуйста, на сегодняшний день вообще... С какими проблемами обычно могут сталкиваться люди именно в летнее время? Что в это время, каких, может быть, обращений больше, каких случаев становится больше?
1: Да, вы правы. С наступлением теплого периода времени у нас учащается, поступает больше экстренных извещений о случаях пищевых отравлений или каких-то бактериально-кишечных инфекций. Это связано с тем, что микроорганизмы, они активно и быстро размножаются при хорошей оптимальной температуре, при попадании в хорошую биологическую среду. Это уже, будем говорить, пища готовая или продукт питания. В основном опасность большую представляют такие продукты питания, белок содержащие и углевод содержащие. Белок содержащий – это у нас в основном мясо, молочная продукция. Углевод содержащий, кондитерские, в основном вот, представляют большой риск крема, содержащие крема и кондитерские изделия. Поэтому нашим гражданам надо обращать больше внимания и в быту дома, да, и при посещении тоже мест общественного питания или мест торговли продуктами питания обращать внимание на безопасность закупаемого продукта, то есть больше читать именно по маркировке, если это продукт питания с маркета, да, условия хранения. А если идет заказ на вынос, сейчас очень часто стало среди наших потребителей на вынос заказывает готовые горячие блюда, вот тогда им надо будет обратить внимание на время употребления. потому что у нас часто бывали случаи, когда заказывают, ну, например, коллектив, да, в офис заказывает пищу, у нас несколько человек, но в связи с тем, что они сразу не могут употреблять, может быть, какая-то, ну, быстрое вот задание надо было выполнить пока. И за это время, конечно, при отсутствии соответствующих условий хранения, там может быть обсеменение микроорганизмами и так далее. Условия транспортировки очень часто сейчас через услуг доставки, да, курьера, есть у нас такие эти бюро услуг по доставке, мы с ними тоже работаем, какие требования должны выполнять курьеры, но, к сожалению, при отборе кадров эти учреждения по доставке не учитывают именно гигиенические навыки, что очень аккуратно и трепетно надо относиться именно к готовым пищам. Ну и, конечно же, прохождение медосмотра, ну, внешний вид и так далее. Условия транспортировки, само состояние самого вот этого вот термосумки и так далее. Насчет этого мы уже проводили, выдавали санитарные предписания, несмотря на то, что у нас сейчас идет мораторий на право проведения проверки субъектов предпринимательства, но в виде мониторинга с учетом вот, теплого времени этого года работа ведется. Особое внимание мы обращаем на вот эти последнее время часто уже как грибы растут, реализации, пункты реализации, точки реализации, будем говорить, мягкого мороженого.
0: Да.
1: Мягкое мороженое, в отличие от закаленного мороженого, представляет больше риска в связи с тем, что они готовятся на месте. И зачастую при отсутствии соответствующих условий для мойки, обработки этого технологического оборудования, этого фрезера, да, ну и дальше какой продукт они применяют для приготовления этого мороженого, происхождение самого сырья, полуфабриката, какой молочный продукт, да, какие добавки и так далее. Ну и условия хранения этих вафельных стаканчиков тоже имеет большое значение, потому что риск вторичного загрязнения через воздух, попадания каких-то микроорганизмов, в том числе кишечной палочки, тоже влияет, потому что многие точки открываются, где попало. Вдоль дороги, вдоль тротуара, я хотела сказать. В парковых зонах, где отсутствует вода и канализация, да, даже для соблюдения правил личной гигиены самого реализатора, да, вот это все влияет, конечно, на безопасность реализуемой продукции. Мы всем руководителям этих парковых зон, где вот часто, да, устанавливают эти точки, руководителям продовольственных рынков, продуктовых рынков, уже в начале апреля выдали санитарное предписание, чтобы они выполняли наши рекомендации, прям по пунктам расписали, чтобы они тоже проводили беседу с вновь открываемыми точками и вели какой-то контроль на местах. Потому что, я говорю, вот так вот уследить со всеми этими невозможно, тем более точкой контроля.
0: Угу. Да, вот насколько я помню, кстати, по-моему, в прошлом году тоже запрещали, да, ставить на таких местах, где нет вот такого регулируемого места, да, где можно будет, и реализатор может, скажем так, привести в порядок свой аппарат. Вообще, раньше время от времени появлялись видео, да, где то, что вот этих аппаратов, то, что они хранятся где-то там, в непонятных местах, стаканчики, да, тоже выглядящие не самым лучшим образом. И вообще многие говорят о том, что тоже те же самые видео из интернета, что вот открывают вот этот вот аппарат, а там такие условия не очень хорошие, да, и видно, что любой человек, когда может поесть это мороженое, может и отравиться, и получить какие-то тоже урон для своего здоровья. Вообще, насколько часто, по идее, должна проводиться вот эта санитарная обработка самого аппарата? Естественно, это должно быть ежедневно, да, и, возможно, даже не один раз.
1: А вообще, санитарным нормам и правилам эти точки, временные точки реализации мягкого мороженого, приготовления и реализации, они должны на базе общественного питания, предприятия общественного питания с наличием именно стационарного подвода, воды и канализации. Это понятно, да, для чего. Но вот раньше в ресторанах только вот такие мороженое на местах готовили, потому что это допускалось. Но, видите, портативные вот эти вот появились, и наши граждане без учета, даже без знания вот этих гигиенических требований, они вот устанавливают. Но санитарная обработка этого оборудования, они должна проводиться, конечно же, ежедневно с применением моющих, дезинфицирующих средств, разрешенные для обработки этого технологического оборудования, не бытовыми средствами, да, потому что это химия агрессивная, и с учетом, ну, по мере загрязнения, с учетом вот режима работы, да. В этом оборудовании имеются съемные части для того, чтобы провести обеззараживание, да, этими обеззараживающими средствами. Конечно же, надо содержать чистоту. По правилам вообще должен был утвержденный план, график уборки санитарной очистки, да, и согласно этому они должны проводить уже обработку с контролем на соответствующих чек-листах.
0: А вообще, по-моему, возможности проводить какие-то рейды, проверки особо нет, да, вот именно в таких точках. Получается, просто такие разъяснительные работы проводятся.
1: Да. Разъяснительная работа через вот СМИ, мы сколько публикаций делали, чтобы быть осторожными, и потребителям тоже. Потребителям тоже надо обращать внимание, в каких условиях продается, готовится, да, особенно когда вот покупают детям. Они имеют право.
0: А вот в летнее время мы знаем, что на Иссык-Куле, да, именно на пляжах тоже большое количество открывается пунктов тоже по продаже мороженого, или сейчас вообще стало очень много разных лимонадов и таких специальных напитков, коктейлей, которые используются не просто, да, с водой, с льдом, а там плюс какие-то молочные, какие-то именно кондитерские тоже они туда, получается, то крем могут положить, вот еще какие-то такие разные вкусы, да, скажем так, сейчас дело производятся и продаются для потребителей. Вот в чем может быть опасность таких напитков, вот именно такое смешанное?
1: Ну, другой вопрос, по мороженому закончим этот разговор. Если это закаленные, уже упакованные в промышленной упаковке, герметичные, да, мороженое, это безопасно. Но при условии соблюдения
0: правил хранения.
1: Да, правил хранения, температуры и так далее, чтобы не было повторная заморозка, да, вот оттает, потом повторная заморозка, это риск увеличения роста микроорганизмов вдвое, втрое раза вот, выше.
0: Кстати, да, такие моменты же тоже бывают, когда мороженое растаяло,
1: потом морозильник опять поставили, а потом опять. Это недопустимо, это грубейшее нарушение и вообще большой риск для мороженого, закаленного, я имею в виду. А вот насчет напитков, да, и открываются эти пункты временные. Хорошо, если на базе какого-то стационарного предприятия общественного питания, где имеются соответствующие условия для очистки и мойки, да. Но вот происхождение самого происхождения продукта, да, самого вот кремово-кондитерские изделия, если потом происхождение этих ингредиентов, напитков, да, это очень важно, потому что неизвестного происхождения, это же, конечно же, прямой риск для здоровья. Uh-huh. Если имеется документ, да, гарантирующий безопасность в виде декларации о соответствии на готовые какие-то кондитерские изделия, да, тогда, да, в герметичном виде или в холодильном оборудовании можно реализовать в соответствии этой декларации. И с учетом, опять же, маркировки даты изготовления, срок годности. Напитки, если промышленные выработки в промупаковке с учетом mm-hmm. вот, срока годности, да. А другой вопрос, если на месте готовят какие-то коктейли, да, mm-hmm. вот тогда надо уже настораживаться, потому что вся посуда, весь инвентарь, да, угу. который контактирует этой готовой продукцией, как идет эта обработка, мойка, это вопрос большой. И где, угу. да, в каких условиях, это вопрос большой. Вот на эти вещи любой потребитель может обратить внимание и имеет право, самое главное, спросить именно происхождение, показать декларацию о соответствии. Это же право любого гражданина, чтобы да. быть уверенным, что не будет вреда для здоровья.
0: Угу. А вообще в летнее время именно отравление кондитерскими продуктами, оно вообще насколько часто?
1: Ну, такой прям по периодичности такого нету. Такого нету. Вообще отравление кондитерскими изделиями у нас очень редко регистрируется. Но в последнее время наши граждане привыкли уже заказывать по маркетплейсу интернет-сайта, угу. которые вот выкладывают свою продукцию, но готовящиеся в неизвестных условиях, домашних, может быть, не соответствующих каких-то
0: через социальные сети, да, много продают.
1: Очень,
0: кстати,
1: много.
0: Да.
1: Но отследить, конечно, мы пытаемся выходить на эти производители, угу. на этого, да, с трудом, конечно же. Потому что они ведут не законный вид деятельности. И нас настораживает, что это они готовят и реализуют эпидзначимые эти продукты, как кондитерские изделия, например, или же какие-то готовые кулинарные изделия даже. Но над этим надо всем нашим потребителям надо задуматься. Потому что есть случаи, когда они заказывают, ну, жалоб, да, от угу. потребителей, заказывают, потом уже претензию потом предъявляют и пишут, что мы отравились или заболели и так далее. Я бы призывала бы всех граждан закупаться и работать с нормативно работающими предприятиями угу. и имеющие вот этот документ, гарантирующий безопасность.
0: Но получается, к сожалению, даже если, получается, вы будете, у вас нет возможности же проверять правильно тех, кто в домашних условиях готовит продукцию.
1: Да, потому что...
0: То есть наказания нет для них?
1: Нет, если мы выявляем, угу. находим, конечно же, мы уже меры принимаем. Или прекращает он свою деятельность, угу. или узаканивает. Угу. Пусть узаканивает соответствующими документами и условия пусть создают. Два варианта. Если таковой нет, то все, мы уже закрываем такую точку, передаем соответствующие фискальные органы, чтобы прекратил свою эту незаконную деятельность. Но сейчас я вот говорю указом президента, у нас мораторий на все виды проверок плановых, за исключением внеплановых при поступлении жалоб от граждан и при возникновении каких-то отравлений.
0: Хорошо, сейчас давайте мы послушаем новости Центральной Азии на Беренч Радио, а потом продолжим нашу беседу.
2: Самые актуальные события в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане на Беренче Радио с понедельника по пятницу в 12 часов 30 минут на Беренче Радио новости Центральной Азии. Будьте первыми на Беренче Радио.
3: Вы продолжаете слушать Беренче Радио в эфире новости Центральной Азии. Кыргызстан и Китай обсудили строительство фитосанитарных лабораторий. Директор департамента химизации, защиты и карантина растений Максат Кочоров встретился с китайской делегацией во главе с заместителем губернатора Кызылсу Кыргызского автономного округа Суар Вэнь Гуанхуа. Стороны обсудили строительство фитосанитарных и токсикологических лабораторий, сообщили в Минсельхозе. На встрече также обсудили строительство диагностических центров, развитие профильного сотрудничества и обмен опытом. Авиакомпания Air Arabia возобновит регулярные рейсы в Шарджи, в Кыргызстан. Полеты по маршруту Шарджа-Ошарджа начнутся с 22 июня этого года. По маршруту Шарджа-Бишкек-Шарджа с 3 июля этого года. Об этом сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана». Договоренность достигли по итогам рабочей встречи председателя правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Маназбека Самединова с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов. Стороны обсудили развитие авиационного сотрудничества между Кыргызстаном и ОАЭ, расширение маршрутной сети и увеличение пассажиропотока. В компании считают, что возобновление рейсов расширит транспортную доступность Кыргызстана и создаст дополнительные возможности для туристов, предпринимателей и граждан двух стран. В ходе встречи стороны также выразили заинтересованность в дальнейшем развитии партнерства и реализации новых проектов в сфере гражданской авиации. Казахстан готов обеспечить увеличение транзита российского газа в страны Центральной Азии, включая Кыргызстан и Узбекистан. Технических препятствий на казахстанской стороне нет, заявил министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Акинженов в кулуарах Мажилиса. По его словам, все будет зависеть от транспортной инфраструктуры и переговоров России с Узбекистаном. Казахстан в этом вопросе выступает как транзитная страна. Министр напомнил, что транзит российского газа через Казахстан в соседние страны уже идет. По его словам, в Узбекистан поставляет более 4 миллиардов кубического газа, в Кыргызстан 500 миллионов кубического газа. Акинжанов также сообщил, что стороны обсуждают возможность значительного увеличения поставок. В Казахстане меняются правила назначения выплат. Министерство труда и социальной защиты населения переводит часть процессов в цифровой формат. Теперь специалисты будут сами запрашивать данные через государственные системы, и людям больше не придется собирать справки и обходить инстанции. Подать заявление на пенсию можно как на бумаге, так и онлайн. Но если каких-то данных не окажется в базах, заявителю придется принести документы самому в течение 25 рабочих дней. Еще одно новшество. Действующие пенсионные дела отправят в архив, а электронные версии сохранят в системе бессрочно. Основные изменения начнут действовать с 12 июля. Отдельные нормы уже с 13 июня. Сегодня, по данным ведомства, пенсию в стране получает больше 22 миллионов 500 казахстанцев. Цифровые технологии стали серьезным вызовом для семейных отношений в Узбекистане. Согласно результатам исследования, влияние телефонов, интернета и соцсетей сегодня беспокоит граждан больше, чем финансовые трудности. Итак, согласно опросу, современные семейные пары чаще всего сталкиваются со следующими сложностями. Телефон, интернет и соцсети – 45%, финансовые трудности – 41,7%, конфликты между супругами – 28,3%, вмешательство вмешательство родственников в семейную жизнь 21,3%. В Узбекистане лишь около 25% инвалидов имеют работу, об этом сообщают в отчете лаборатории социальной политики при Национальном агентстве социальной защиты. Причинами столь низких результатов эксперты считают большое количество неофициальной работы и системные барьеры. Канат Султакеев, Веринчи Радио.
0: А мы продолжаем программу «Радиоклиника». Я напомню, что сегодня у нас в студии находится санитарный врач Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек Умитса Табалдиева. И мы сегодня говорим о том, каким образом нужно соблюдать нормы санитарной безопасности именно в летнее время. Умит Кадыровна, мы с вами не можем не затронуть вот сейчас, если поговорить как раз о безопасности питания именно в домашних условиях, да, вы уже сказали о том, что нужно быть более, соблюдать все условия, да, и не оставлять тоже на долгое время какую-то еду на открытом пространстве. Сейчас хотелось бы поговорить о любимом летнем продукте, да, который все любят и едят с большим удовольствием, это арбузы. Вот на самом деле, каким образом на сегодняшний день, с какими проблемами часто можно столкнуться вот при поедании арбуза, потому что бывает тоже отравление от этого, плохое самочувствие, если все-таки съешь фрукт, который немного испортился.
1: Но с начала летнего сезона у нас были реализованы арбузы, привезенные из Узбекистана. Угу. Сейчас начали поступать арбузы из Шамалдасай, это наше производство. Хотела сказать, что арбузы тоже представляют риск при несоблюдении правил, может быть, даже и покупки, угу. потому что тоже надо уметь выбирать. Далее при нарезке и при употреблении тоже. Мы все знаем, что все ранние сорта бахчевых овощей, фруктов, они обрабатываются нитратосодержащими химическими веществами. Не рекомендовала бы я пока употреблять ранние сорта июньские. Вообще сезон арбузов начинается с августа месяца. Но любителям арбузов надо быть очень бдительным угу. при выборе, при покупке арбузов. Ну вот если затронуть в отношении химического загрязнения нитратами, это тоже может быть вызвать отравление, потому что большое содержание нитратов в этих сортах, они превращаются в нитриты, а это чревато замедлением это движения крови, гемоглобина, и может вызвать вот, тяжелое отравление при большом количестве употребления, ну и постоянного тоже. Вот. А кроме этого, есть микробиологический риск тоже. Это вторичное загрязнение арбуза. Вот все почти покупатели просят прям сделать этот надрез, чтобы убедиться, спелый или не спелый. Да? Это неправильно. Это уже риск опять же вот, вторичного микробного обсеменения. Далее, приходя домой, может быть, даже в отдельных условиях, угу. без обработки наружной стороны, вот снаружи этого арбуза, угу. начинает резать. Это тоже, опять же, потому что арбуз растет на земле, контакт с почвой, да? различные микроорганизмы, в том числе и гельминты, личинки, да, может быть, и так далее. Поэтому наружное душирование – это обязательно под проточной водой. Ну и далее зачастую многие наши потребители оставляют половину на следующий раз. Угу. Половину поели, половину оставляют. Очень большой риск представляет, когда они оставляют без холода. Если в холодильник оставляем, тогда обязательно тоже надо герметично чем-то
0: прикрыть. Пленкой можно,
1: обязательно,
0: да?
1: Да, угу. Это обязательно. И оставлять надо будет не более сутки. Потому что тоже были случаи, когда они поели остаток предыдущего этого остатка вот арбуза, тоже были пищевые отравления. При выборе арбуза я бы порекомендовала бы обратить внимание на внешний вид арбуза, чтобы убедиться спелость, там какие-то вот критерии есть.
0: Да.
1: Да, ну, если вот желтое пятно имеется, это уже зрелый. Ну и по полоскам тоже есть, по этим, как она называется, хвостик.
0: Да, да, да, по
1: оторванный,
0: хвостику.
1: Да, по, тоже... имеет значение. Но я хочу напомнить, что большое количество нитратов накапливается именно под коркой. И когда надрез вы делаете, если имеются вот толстые прожилки, это уже говорит о том, что там большая концентрация этого синего, ну, темно-зеленого, может быть, цвет, ну, в общем, темного цвета прожилки толстые, да, это говорит о том, что там уже скопление нитратов. Поэтому надо будет тоже обращать внимание. И личная гигиена.
0: Вот у меня по арбузам тоже такой вопрос. Часто в летнее время, когда на Иссык-Куле, да, едят арбуз тоже на пляже, тоже оставляют время от времени под открытым солнцем, это же тоже, да, должно,
1: да,
0: быть опасение,
1: да, это
0: правильно?
1: Большой риск, это большой риск. Надо помнить об этом. Да, на озеро с собой берут арбузы и едят. Вот. Для детей это очень опасно. Потому что не все думают, что от арбуза пошло вот эти вот симптомы, да? Все грешат на блюда, где кушали. К примеру, в кафе вон там вот мы покушали, а про арбуз ничего не говорят.
0: Угу.
1: Пытаем, что еще кушали, мы собираем анамнез питания. И вот потом только выясняется это. А все грешат именно на ту точку питания, где они питались. Что мы там кушали, и угу. из-за этого мы отравились. А про арбузы забывают.
0: Угу. Смотрите, вы сказали, что вообще сам сезон арбузов – это август. Ну вот арбузы у нас появились уже с начала июня, и даже, по-моему, ближе к концу мая тоже уже были,
1: да,
0: арбузы. Да.
1: Да.
0: Вот случаев отравления именно такими арбузами зафиксировано не было?
1: Случаев отравления именно нитратами
0: угу.
1: не было. Но на этой неделе у нас поступили экстренные извещения на трех пострадавших,
0: угу.
1: даже четыре, по-моему, которые в анамнезе питания имело место употребление арбуза. Но пищевая токсическая инфекция, диагноз поставлен был. Выясняется, в каких условиях, где и как. В связи с этим мы начали уже активно с начала мая месяца отбирать выборочный контроль, для выборочного контроля содержания нитратов арбузы. На сегодняшний день около 50 образцов мы исследования проводили. Кроме этого, я хочу напомнить, что все поступающие на рынок арбузы, партия арбузов, они проходят экспертизу через лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы, которая работает при рынках. только после того, как они прошли экспертизу, потом уже по другим рынкам, по торговым точкам уже это уходят. На сегодняшний день я вот вчера интересовалась, сколько образцов исследований проводили, около 600 исследований проводили, вот оптовый рынок Сарыөзен, куда поступает уже фурами, да, эти несколько. В день они проводят где-то около 35 образцов. Проверка проводится нитратомером, экспресс-диагностика. Если какие-то подозрения идет по превышению содержания нитратов, они уже ставят на иономер, уже стационарно, уже дополнительно исследуют. Но превышения с их отчетов уровня нитратов не было.
0: Угу. И вот вы сказали, что арбузы нужно очень тщательно мыть. Например, тоже были случаи, когда вот во время выезда из Бишкека, да, там тоже раньше долгое время продавали арбузы, потом эти точки убрали, и тогда тоже говорилось о том, что на самом деле вся пыль, газы, которые от мимо проезжающих автомобилей попадают на арбуз, это вредно. Но не все люди понимают вообще, в чем вредность. Вообще сама вредность, она же получается есть, да?
1: Да, вредность, вот если вдоль трассы, да, продаются, там кроме микробиологического загрязнения, дополнительно химическое загрязнение от выхлопных газов, это уже химический риск.
0: Да? То есть они проникают через...
1: Если большое количество, конечно же, это, но потом, когда уже без первичной обработки арбуза, снаружи, да, конечно же, они могут проникать уже в процессе надреза тоже. Поэтому тут вдоль трассы, да, у нас очень много практикуется. Над этим работали и органы местного самоуправления, чтобы и правоохранительные органы. Но этот вопрос на сегодняшний день также остается актуальным.
0: Вообще в летнее время, если говорить о заведениях общепита, то тоже могут возникать пищевые отравления вот, в связи с какими-то специальными продуктами. Вообще в летнее время организм чаще всего требует более легкую же еду. И бывает, что когда человек, может быть, перемешивает, да, какую-то тяжелую еду, то тоже у него может возникнуть такой перегруз организма, да, не очень такое приятное чувство. Вот скажите, в летнее время каких продуктов лучше опасаться, да? Какой пищи может быть более тяжелой, слишком сильно жареной, что может тоже вызвать какие-то проблемы со здоровьем, тяжесть, отравление тоже. Соусы, может быть, тоже различные добавления.
1: Но в первую очередь надо будет опасаться особо скоропортящихся продуктов. Это молочная продукция, мясные полуфабрикаты, вот те же соусы, да, приготовленные из разных ингредиентов, напитки, компоты, да, к примеру, домашние. Ну вот молочное, если домашнее изготовление, это большой риск. Вот в основном на обратить внимание надо это на срок скоропортящейся продукции. Ну и сомнительного качества, неизвестного происхождения лучше, конечно же, это уже сторониться надо. Ни в коем случае с рук, да, в местах неорганизованной торговли тоже надо будет это. Ну и, конечно же, самое опасное – это кремово-кондитерские изделия. Кремово-кондитерские изделия в летнее время – это при отсутствии условий хранения, сроков годности, они представляют очень большой риск, потому что излюбленное вот это вот место для стафилококков. Стафилококк – это быстро размножающийся это микроорганизм и вызывающий как раз такие стафилококковые отравления.
0: Угу. А как по внешнему виду продукта и вот еды, которую тебе подали, понять, что с ней что-то не так? Это вот может быть запах, внешний вид, вот чего-то там может не соответствовать. Вот как понять, что есть проблемы, да?
1: Да, в первую очередь, конечно же, это органолептика. Это внешний вид, запах, да. привкус какой-то, когда уже пробует, человек чувствует, что это уже испорченный как бы продукт, да. Но это за исключением каких-то специфических каких-то продуктов. Но когда в маркетах идет покупка, тогда надо уже обращать внимание уже на маркировку. Надо уметь читать и всегда читать маркировку, а не так, когда уже вы купили, домой пришли и начинает колокола бить. При покупке уже надо уже читать эту маркировку. Потому что мы в ходе надзора текущего тоже очень много выявляли просроченной продукции, испорченной продукции, которые хранились в несоответствующих условиях и так далее. Есть такие у нас это предприниматели, которые не обращают на это внимания. Поэтому все потребители должны быть бдительными. Вплоть до того, когда они выбирают даже вот овощи, да, вроде бы это помидоры хорошие, спелые, но там может быть трещина, да, микротрещина. Это уже плесень, это уже, ну, будем говорить, открытая рана на коже, да, и через эту открытую эту трещину, даже микротрещина, которая невидима, да, они проникают туда уже микроорганизмы, загрязнения вторичные, поэтому термическая обработка любого сырья, любого полуфабриката, причем достаточная термическая обработка, особенно когда остатки предыдущего какого-то блюда, да, надо будет довести температуру до выше 75 градусов. То есть я хотела сказать, что если температура хранения скоропортящейся продукции плюс 6 градусов, а температура горячего блюда 65 градусов, 75. Поэтому вот это вот интервал от 6 до 65 градусов самая опасная температура. Поэтому, когда мы подогреваем что-то вторичное, да, блюдо, мы должны довести уже выше 75 градусов, чтобы вот эти вот имеющиеся, может быть, какие-то палочки, они уже погибли. А так температура в холодильниках плюс 2, плюс 6 градусов. Надо отрегулировать это. И вести, конечно же, во всех этих торговых точках и предприятиях общественного питания, они должны вести контроль именно вот этой критической точки температуры. Вообще сейчас принцип работы, принцип проверки наш, да, прям направлен на анализе рисков. То есть это по стандарту международному, но каждый предприниматель должен уже уметь анализировать, на каком этапе ожидает производство пищевой продукции, какой риск, да, биологический, физический, химический риск, и обратить внимание и больше вести контроль на той критической точке, самой уязвимой, самой слабой, чтобы не упустить эту точку из-под контроля. Иначе конечный продукт может получиться уже опасным. Вот над этим надо сейчас уже работать, все предприниматели, и направить свое уже мышление вот на критические точки, на контроле критических точек.
0: Вот вы, кстати, очень такую важную тему подняли по поводу, вот вы привели в пример помидор, да, который вот у него произошел надрез. Часто в маркетах или в небольших магазинах у дома, которые там вот такие щупленные эти огурцы, да, или помидор, у которой уже немножечко видна плесень, они лежат рядом с нормальными продуктами. Вот с этим тоже, получается, нужно быть наиболее осторожным.
1: Конечно,
0: да? Они надо друг другу, получается, передают.
1: Да, они заражают. Это контакт идет. То есть здесь нарушается уже грубейшее даже нарушение условий хранения. Да? Эти все испорченные продукты, они должны уже
0: быть выброшенными.
1: Да, утилизироваться. Если вы маркетах тоже бывают случаи. Замечали консервные банки, да, овощные консервы, рыбные консервы, да, даже тетрапаки, соки в тетрапаках какие-то вмятину имеют. Это уже риск того, что там уже имеется микротрещина. А внутри уже такая хорошая биологическая среда, там белковая среда, углеводная среда и так далее. Пожалуйста, мы не знаем, уже открываем банку, уже там уже испорченный продукт. Да? Поэтому мы, когда находим такие продукты, сразу говорим, все, возврат к поставщику. Возврат поставщику. Над этим должны работать все эти продавцы магазинов и уже даже не принимать, вести входной контроль приемки, да, продуктов, не принимать сразу уже назад. А если в процессе они выявляют, потому что если большая партия приходит, среди них может быть такие эти единицы. Надо уже откладывать и вернуть. А на продажу такие продукты не допускаются. И наши потребители тоже должны знать, что не должны покупать эти продукты питания. Это риск очень большой. Мы не знаем внутри, что там. Через эти микротрещины могут попасть те же микроорганизмы, которые невидимы же.
0: Это, кстати, очень такое важное, я думаю, замечание, да, и новость тоже для многих людей о том, чтобы они вот к выбору таких продуктов относились ответственнее.
1: Часто,
0: да?
1: Вот соки, да?
0: Да.
1: Соки. Открывают, а внутри плесень. Это нарушение асептики уже. Розлив идет в промышленных условиях, в асептических условиях, да? Герметично все это. Но где-то нарушается асептика, пожалуйста, уже плесень внутри. Часто же у нас бывает, находят внутри плесень. Срок нормальный вроде бы, да? Те же российские эти привозные,
0: да,
1: эти,
0: да, да, концентраты. Соки разные, да, да. Детское питание вот, тоже часто.
1: Надо обращать внимание, где-то что-то уже была нарушена асептика.
0: А если вот где-то было нарушено, вот может быть только в нескольких упаковках, это значит, что может быть во всей партии какая-то проблема, или это об этом может и не говорить?
1: Вся партия, что вот не соответствует, такого я не могу сказать, потому что я говорю же, единичные, когда это получают. Но такой случай тоже нельзя исключить, потому что именно та смена, которая вот занимался этим розливом, если было нарушение именно производства этой партии, тогда, конечно же, будет проверяться вся та же партия, и уже возврат для утилизации.
0: Это, конечно, немного не по вашей специализации, но небольшой вопрос последний. А вообще, получается, если ты обнаружил какие-то проблемы с продукцией, то ты же должен, если ты относишь это в тот же магазин, где приобрел, жалуешься, показываешь, рассказываешь, по идее они должны его принять, правильно?
1: Да, это же написано, по-моему, в каком-то законе. Да,

0: Вот эти вот все восстановления компенсации, это уже не наша проблема.
1: Когда в заведении ты обнаружил какой-то посторонний предмет, получается, ты тоже его, когда возвращаешь, тебе должны вернуть, по идее, сумму, да? И вообще, как такие запросы, когда в социальных сетях появляются, они тоже, получается, вы же на них сразу реагируете?
0: Да, да, в соцсетях мы сразу реагируем. Но бывают случаи, когда факты не подтверждаются. Ну вот, если... при употреблении какого-то готового блюда, потом оставили, да, открыто, да, ну, потом он уже испортился, потом через 2 дня выставляют в соцсеть. Ну, это нелогично,
1: тоже,
0: да, нелогично, есть. Конечно.
1: Хорошо, спасибо вам большое, Умит Хабировна, за вашу информацию сегодняшнюю. Я напомню, что в программе приняла участие санитарный врач Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек Умит Сатыбалдиева. Программу «Радиоклиника» провела Айдая Низаркулова.

0: Добрый день, на Беринчи радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». У микрофона Айдай Назаркулова и Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Айгуль Маметова. Электросамокаты за последние несколько лет стали привычной частью городской среды. Для одних это удобный и быстрый способ передвижения, позволяющий избежать пробок и сэкономить время. Для других – источник постоянного беспокойства и даже опасности. Сегодня на улицах Бишкека можно увидеть сотни пользователей средств индивидуальной мобильности. Однако вместе с ростом их популярности увеличивается и количество вопросов. Самокаты нередко движутся по тротуарам на высокой скорости, создают неудобства пешеходам, а иногда становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Отдельная проблема – хаотичная парковка, когда оставленные посреди тротуаров или возле остановок самокаты мешают свободному передвижению горожан.
1: В последние годы тема безопасности на дорогах и тротуарах все чаще становится проблемой обсуждения как среди жителей столицы, так и среди представителей городских служб. Все больше звучит предложение о необходимости более четкого регулирования использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. На этом фоне в Бишкеке принято решение существенно ужесточить правила работы сервисов проката и использования электросамокатов в соответствии. Следующие меры были рассмотрены на заседании штаба по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Среди основных нововведений это ограничение максимальной скорости арендуемым электросамокатом до 15 км в час, введение специальных зон для парковки, а также обязательное страхование гражданской ответственности перед третьими лицами.
0: Как отмечают в мэрии, главная цель принимаемых мер – повышение безопасности пешеходов и создание более комфортной городской среды для всех участников движения. При этом власти подчеркивают, речь идет не о запрете современных видов транспорта, а о нововведении и наведении порядка и формировании культуры их использования. Насколько эффективными могут оказаться новые ограничения, как будет организован контроль за их соблюдением, кто будет отвечать за нарушения и какие изменения ждут пользователей электросамоката в ближайшее время, об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем. У нас в студии ведущий специалист Центрального аппарата мэрии города Бишкек Бахтияр Болотбеков. Бахтияр Болотбекович, здравствуйте и добро пожаловать к нам в студию. Вы как добрались до нас, на электросамокате или пешком?
2: Добрый день, спасибо за приглашение. Ввиду того, что здание мэрии города Бишкек относительно недалеко находится, да, в пешей доступности, поэтому я заранее спокойным шагом, да, пешим, дошел до вашего здания. Вот, собственно говоря, у нас сейчас прекрасная погода позволяет. И, собственно говоря, вот актуальная тема как раз таки, потому что в связи с потеплением на улицах города Бишкека большое количество людей, пользователи средств индивидуальной мобильности, уезжают. Поэтому сегодня у нас актуальная тема предстоит.
0: Да, жаркая тема, соответствующая и погоде, и, конечно же, самой тематике. Ну, Бахтияр Болотбекович, давайте начнем с самого главного. Да, вот что стало основной причиной принятия новых правил для электросамокатов в Бишкеке?
2: Ну, во-первых, стоит, конечно же, учесть и мнение горожан, потому что за последние годы большое количество жалоб поступало, именно связанных со средствами индивидуальной мобильности. Как раз таки в первую очередь у нас, так сказать, на арену выходят вот кикшеринговые компании, которые в большом количестве оказывают услуги, да, по аренде самокатов. В связи с этим появилась необходимость, но и мэрия города Бишкек, как организация, как структура государственная, там, муниципальный орган, да, которая обеспечивает развитие города и дорожно-транспортную инфраструктуру, развитие в этом направлении, да, в этом, исходя из этих наших полномочий и учитывая мнение наших горожан, было разработано два проекта, которые на сегодняшний день находятся на согласовании. Если ограничение скорости 15 км в час находится на межведомственном согласовании с министерствами и с органами, которые напрямую связаны в этой области, да, то определение и упорядочивание вот мест парковок средств индивидуальной мобильности на сегодняшний день находится на рассмотрении и согласовании внутри мэрии города Бишкек со специальными органами, которые задействованы в этом проекте. То есть это управление муниципальной собственности, это департамент транспорта и так далее, да, и управление по контролю землепользования. Вот. И на данный момент оба проекта находятся на согласовании. Я думаю, что пройдет. Есть свои процедуры, да, эти, необходимо их соблюсти только после этих согласований, потому что на межфед согласовании и внутри мэрии бывает, что от разных структур поступают разные замечания и предложения по поводу проекта. В связи с этим вносятся какие-то изменения, предложения, там вот эти все. И после того, как все это придет вот в один облик, да, проект обретет какой-то свое окончательный вид. После этого будет проект, собственно говоря, потом и принят.
1: Угу. Бахтияр Булатбекович, вот как раз вообще этой проблеме уделялось много внимания со стороны жителей, потому что травмоопасность действительно выросла. Как раз, когда были встречи мэра города Бишкек с жителями, тоже не раз эти вопросы поднимались. Я думаю, что это тоже послужило одним из таких толчков, да, для того, чтобы вот действительно все-таки актуализировать и улучшить условия. Вот скажите, раньше сколько было километров и 15 километров, это насколько ощутимое снижение скорости?
2: Действительно, вы вот как отметили, по поручению нашего мэра Айбека Джанышбековича, вопрос вот именно связан с самокатами и в целом вот развитием дорожно-транспортной инфраструктуры на сегодняшний день стоит остро и лично под контролем мэра Айбека Джанышбековича. У нас на постоянной основе проводится дорожный совет. Дорожный совет – это площадка, где мэрия города Бишкек, а также активные жители нашей столицы, блогеры, журналисты и так далее, все могут участвовать в этой открытой площадке, да, свои предложения озвучивать и так далее, вопросы задавать, получить ответы на свои вопросы, да, которые, допустим, любой человек вот, где-то делает дорогу, чертят там те же самые велозоны и так далее, появляются какие-то вопросы, обязательно приходите к нам на дорожный совет. Дорожный совет в год, наверное, чуть ли не каждый квартал. Каждый через 2-3 месяца у нас проходит, мы обязательно вывешиваем об этом информацию в средствах массовой информации через официальные каналы мэрии города Бишкек. И вот на этой же самой площадке обсуждаются вопросы, связанные как раз с дорожно-транспортной инфраструктурой, где отдельной такой большой темой выступает вот средства индивидуальной мобильности. В рамках дорожного совета также там участвуют профильные организации, к примеру, допустим, УПСМ, Управление патрульной службы милиции города Бишкек, с которыми мы в сотрудничестве тесно работаем и в планах дальше работать и развивать это направление. И с помощью вот анализа, проведенного с коллегами, совместно было решено, что 15 км в час, то есть это оптимальная скорость, которая позволит пользователям электросамокатов своевременно реагировать на дорожно-транспортные какие-то происшествия, либо если там человек внезапно выскочит на дорогу, либо же там машина выедет, да, то есть у человека появляется возможность за 15 км в час реагировать быстрее, чем если бы он ехал бы на 25 км в час, потому что до этого, как в 25 км в час у нас было, сколько происшествий разных было, да. Вот сейчас данный проект находится на обсуждении, на согласовании, но вместе с тем уже кикшеринговые компании, с которыми мы проводили совещания и так далее, то есть им порядок вот работы проекта был разъяснен, и они уже с помощью своих приложений на сегодняшний день начали уже соблюдать эти нормы, правила. Уже на большинство электросамокатов сейчас стоят 15 км в час ограничения. И по неофициальным данным, но уже сейчас можем делать какой-то анализ, и со стороны Управления патрульной службы милиции города Бишкек есть информация, что вот эти дорожно-транспортные происшествия, связанные с пользователями электросамокатов, резко сократилось. То есть это, опять же, показывает нам, что данное решение, оно актуальное и правильное. То есть в правильном направлении мы движемся, да?
0: Бахтияр Балубекович, но я вот читал как-то в соцсетях бурное обсуждение по поводу 15 км в час. Конечно, прохожие только за двумя руками, только это привет. Кстати, я тоже вот, да, сегодня я шел и видел уже самокат 15 км в час. У меня такое ощущение, что я с ним иду наравне. Я там сам шагаю очень быстро. Вот. Но другие владельцы самокатов, ну не владельцы самокатов, а кто пользуется самокатами, да, они говорят, это очень неудобно для них стало, потому что устойчивость на самом самокате у них уже нет такой, как раньше, когда было при скорости 25 км в час. Но все-таки вот 15 км в час, вот, да, снизили, это хорошо, а это, вот я шеринговая компания, это технически возможно, да, они как-то сами регулируют, да, у себя вот приложение поставили, все, разгон до 15, больше нет.
2: Да. Относительно того, что да, это может вызывать какие-то неудобства или возмущение со стороны пользователей электросамокатов. Да, такой момент есть, но мы живем в обществе, где каждый, допустим, и пешеход, и владельцы автомобилей, там, и те же самые пользователи электросамокатов, мы должны все вместе, так сказать, друг друга идти на компромисс, да? Мы не можем дать конкретно кому-то из пользователей там, личного авто или электросамоката, или только пешеходы ходите, да? То есть мы далеки от того, чтобы как переходить за грани и запрещать полностью что-либо. Мы за такое демократическое решение, то есть если для пешеходов, да, большое количество жалоб поступало, в связи с этим это же не просто жалобы, да, и это подтверждалось тем, что происходили дорожно-транспортные происшествия, в том числе и с пострадавшими, то есть с пешеходами это было. И на основе всего этого руководство мэрии города Бишкек вот было принято такое решение. А также хочется отметить, что движение человека, да, то есть пешехода, это в среднем это 5 км в час, а самокат у нас все-таки 15 км в час, все-таки это в 3 раза быстрее можно добраться до работы, до учебы или до своего пункта назначения, куда вы собираетесь. И в целом, я как ранее уже отметил, да, мэрия города Бишкек далека от того, чтобы отказываться полностью от средств индивидуальной мобильности, как некоторые просят, потому что у человека должен быть большой выбор. То есть мы живем в таком демократическом государстве, так сказать, и каждый должен вправе иметь возможность ехать на том виде транспорта, который он считает нужным. Да? Захотел ехать на самокате, пожалуйста, будем создавать для этого, значит, условия. То есть для тех граждан, которые хотят ездить на самокате или хотят ездить на велосипеде. Мы будем для них создавать условия, инфраструктуру. Для людей, которые хотят ходить пешком, мы вдвойне рады, мы будем для них создавать условия. Да? Вот и в последнее время у нас вместе со средствами индивидуальной мобильности, так сказать, самокатами, да, актуальна еще тема же пробок, да, и средства индивидуальной мобильности как раз нам в какой-то мере, да, помогают решать эти проблемы, потому что если представить, что мы будем отказывать пользователям средствами индивидуальной мобильности, самокатами пользоваться, да, они же могут успешно просто пересесть на личный транспорт, да, потому что они пешком они, скорее всего, ходить не будут, а вот пересесть или купить авто и стать еще одним поводом того, чтобы пробок стало больше, я думаю, что спокойно. Поэтому мы не будем запрещать, а будем, то есть, создавать такие условия, чтобы всем было комфортно и пешеходам, и пользователям средствам индивидуальной мобильности.
0: Да, ну, при этом специалисты отмечают, что вот вообще использование самоката очень эффективно в расстоянии 5 км. Да? Вот я читал мнение одного эксперта, что это очень действительно даже при 15 км в час. Но и другое мнение там тоже вышло, что я читал, что если вот самокаты 15 км в час, я лучше сяду на автобус, буду на автобусе передвигаться, значит возрастет и нагрузка на общественный транспорт получается.
2: Да, да, такая тоже есть. В целом есть такая... Такое мнение, и вот исходя из последнего, что можно сказать. Вот, допустим, к примеру, мэрия города Бишкек уже, начиная вот с того года, так скажем, последние годы, да, мы делаем упор на то, чтобы вот как раз-таки в борьбе с пробками, заторами и так далее, мы делаем ставку на то, что будем развивать общественный транспорт, делать инфраструктуру для средств индивидуальной мобильности, для пешеходов, потому что по международному опыту, да, если исходить из международного опыта, ни одна страна не победила пробки и заторы благодаря тому, что строили новые дороги, там развязки, расширяли дороги, да. Наоборот, пробок становится еще больше. То есть это побуждает тех людей, которые там ходили пешком, пользуясь средствами индивидуальной мобильности, они видят, что дорожная инфраструктура улучшается да. Именно для личного транспорта. Да. Значит, это как бы служит для них как
3: сигналом,
2: чтобы приобрести личное авто и пользоваться. Да? Поэтому мы, политика мэрии города Бишкек в этом направлении, мы взяли такой себе этот направление, что будем развивать именно общественный транспорт и будем всячески способствовать тому, чтобы развитие инфраструктуры для пешеходов, а также пользователей средствами индивидуальной мобильности было таким, чтобы наоборот человек, который пользуется личным транспортом, да, автомобилем, он захотел ходить пешком или пользоваться там, велосипедом или самокатом.
1: Вот хотелось бы спросить, говорят о том, что получается в городе же расчерчены вот эти вот специальные зоны, да,
2: белая
1: где
2: зона,
1: могут
2: да.
1: ездить самокаты, угу. И вот планируется ли еще, конечно, некоторые говорят о том, что это не очень удобно, но большинство соглашаются с тем, что это удобно, ты хотя бы будешь знать, по какой стороне будет ехать самокат, да? Угу. Вот работа по прочерчиванию вот таких вот зон на улицах, она вообще как проводится, и потому что она же не везде есть.
2: Да.
1: С какой стороны обычно должны ездить вообще сами по этой велодорожке самокаты, велосипедисты? Потому что бывает, ты по дорожке едет самокат, потом с другой стороны от тебя едет велосипед, mm-hmm. И вот тоже пешеход иногда не знает, куда одеться.
2: Да, вы правильно подметили. Как раз вот в рамках Дорожного совета эти вопросы мы обсуждаем активно. И было принято решение в дальнейшем, то есть как бы инфраструктуру, и исходя из этого строить, да, то есть как бы мы не можем, так сказать, из-за того, что вот во время Советского Союза, да, были улицы, которые сейчас располагают, мы по возможности, где это получается, где есть возможность такая, мы обустраиваем велозоны, эти зоны для средств индивидуальной мобильности, но на тех участках, где строится абсолютно новая дорога, то есть и ширина полотна позволяет нам обустроить отдельную зону для велозону для самокатов и так далее, мы это делаем, да, то есть на примере как проспекта Чингиза Айтматова, да, если мы видите, там отдельная зона есть для самокатов и велосипедов. То есть там ширина полотна позволяет, мы это делаем. То есть отдельно для пешеходов, чтобы не было вот этого конфликта между пешеходами и пользователями средствами индивидуальной мобильности. Но, к сожалению, на тех участках, где это не позволяет, мы делаем это так, чтобы максимально, то есть для конфликта между пешеходами и пользователями не было. В связи с этим также на Дорожном совете было такое решение, что пользователям средств индивидуальной мобильности нужно двигаться по потоку. Mm-hmm. То есть если вот как машины, допустим, да, у нас движение такое левостороннее, да. Получается слева необходимо двигаться, то есть если с правой стороны, допустим, машины едут в этом направлении, то есть, да, ну, по направлению машин, то есть с какой стороны вы едете, mm-hmm. То есть, если вот мы рассматриваем Чингиза Айтматова, да, если вот со стороны мэрии города Бишкек, вот Чингиза Айтматова, допустим, едут вверх, то есть в сторону Ахумбаева, да, в сторону Ахумбаева, если средства индивидуальной мобильности будут направляться по потоку с правой стороны вверх, а получается от Ахумбаева в сторону проспекта Чуй по Чингиза Айтматова пользователи средств индивидуальной мобильности должны двигаться вниз, да, по потоку. Вот, то есть вот этот момент необходимо учитывать, как раз пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к пользователям средств индивидуальной мобильности. Просим вас придерживаться данного правила, не нарушать.
0: Это, наверное, да, в первую очередь зависит от их грамотности, да, уважения к пешеходам.
2: Да,
0: потому
2: да.
0: что вот нельзя же на самокате двоим ехать. А сколько мы видим, когда по два человека еще и в наушниках, и все. И ветер навстречу в ушах, хорошая энергичная музыка, хочется больше драйва, больше скорости. Но Правильно же говорят? Тише едешь, дальше будешь. Поэтому надо это решать тоже со стороны, я имею в виду, пользу самокат. Бахтияр Болотбекович, может быть, после новостей мы поговорим о том, вот новые правила вы взяли из-за того, что пожелания вот жителей столицы, либо же какого-то по опыту других крупных городов, мегаполисов других стран мира, потому что, например, в Москве там тоже что-то изменили, в Париже, по-моему, хотят запретить вообще самокаты, не знаю. Mm-hmm. Поэтому вот с чем это было связано, об этом мы поговорим после выпуска новостей. Хорошо?
2: Хорошо.
0: С 1 января следующего года норматив финансирования школьного питания в Кыргызстане увеличится с 14 до 40 сомов в день на одного учащегося. Соответствующее решение принял президент Садыр Джапаров. Как отмечается, повышение норматива позволит улучшить качество школьного питания, расширить ассортимент блюд, чаще включать в рацион мясные, рыбные и молочные продукты, а также овощи и фрукты. Кроме того, решение направлено на сокращение различий в организации школьного питания между регионами, снижение дополнительной финансовой нагрузки на семьи. Министерству финансов поручено предусмотреть необходимые средства для финансирования нового норматива с начала 2027 года. Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Улубаев накануне 10 июня принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Организации договора коллективной безопасности ОДКБ, которое состоялось в городе Казань. Как сообщили в МИД Кыргызстана, участниками заседания обсуждены вопросы, касающиеся состояния международной и региональной обстановки, а также ее влияния на безопасность государств-членов организации. Стороны обменялись мнениями о дальнейших шагах по развитию внешних связей ОДКБ. Советом министров иностранных дел приняты заявления об укреплении роли международного права и приверженности принципам Устава ООН по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны 1945-1945 годов, а также необходимости противодействия угрозам использования информационно-коммуникационных технологий в диверсионных и террористических целях. Отмечается, что следующее заседание состоится накануне очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в ноябре текущего года в России. Специальный представитель президента Кыргызской республики по особым поручениям Бакыт Турабаев ознакомился с ходом строительства стратегических объектов в Джалабадской области, которые реализуются под контролем главы государства. В ходе поездки он посетил строящийся аэропорт, президентский лицей Акылман и специализированную хирургическую больницу сердечно-сосудистого профиля. Как сообщается, строительство аэропорта идет по графику. Завершить терминал планируется осенью этого года, а ввести объект в эксплуатацию уже в 2027 году. Также летом текущего года завершится строительство лицея Акулман, рассчитанного на 400 учащихся. Учебное заведение откроет двери к началу нового учебного года. Кроме того, на 60% выполнено строительство специализированной кардиохирургической больницы стоимостью 3 миллиарда сомов. Ее ввод в эксплуатацию намечен на следующий 2027 год. В Кыргызстане с 15 июня вступают в силу изменения в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, предусматривающие административную ответственность за нарушение требований законодательства в сфере халал-индустрии. Как сообщили в Министерстве экономики и коммерции, новая статья устанавливает штрафные санкции за несоблюдение требований при производстве, хранении, транспортировке и реализации халал-продукции, а также за оказание халал-услуг без подтверждающих документов. Изменения также направлены на борьбу с подделкой халал-сертификатов, фальсификацией маркировки и другими недобросовестными практиками, вводящими потребителей в заблуждение. Отмечается, что в ведомстве состоялось совещание, посвященное вопросам практического применения новых норм законодательства и обеспечению их исполнения. Принятые меры направлены на повышение прозрачности рынка халал-продукции, защиту прав потребителей и укрепление экспортного потенциала отечественных производителей, говорится в сообщении. Суды первой инстанции в Кыргызстане перешли на электронные уведомления. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Хабар» сообщила судья Сокулукского районного суда Чуйской области Нураим Кенжетаева. По ее словам, участники судопроизводства получают уведомления о дате, времени и месте заседания в виде СМС-сообщения на мобильный телефон или на электронную почту при ее наличии. Гражданам требуется при обращении в суд указывать актуальные достоверные и контактные данные. Это позволит оперативно вводить информацию, получать извещение вовремя и избежать лишних визитов в канцелярии судов. Данная система внедрена в 64 судах первой инстанции по всему Кыргызстану. Электронное извещение приходит с адреса sot.kg. В мае этого года по данной системе было направлено более 10 тысяч СМС-уведомлений. В них указываются лишь краткие данные. Это наименование суда, дата, время и место проведения судебного заседания. Каких-либо ссылок, по которым предлагается пройти, СМС-сообщение не содержит. Если просят внести какой-то код карты, значит это попытка мошенничества. Просим остерегаться таких сообщений, подчеркнула она. Вместе с тем, данный сервис также предусматривает автоматическое напоминание накануне судебного заседания. В социальных сетях распространяется информация о якобы произошедшем пожаре на территории строящегося стадиона «Бишкек-Арена». Данная информация не соответствует действительности. Уточняется, что в подвальном помещении объекта проводили сварочные работы. Во время их выполнения искры попали на лакокрасочные и строительные материалы, в результате чего возникло кратковременное задымление. При этом возгорания и открытого огня зафиксировано не было. Из-за сильного ветра дым визуально усилился, что могло создать ошибочное впечатление о пожаре. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые проверили и провели необходимые мероприятия по устранению задымления. Ситуация была полностью взята под контроль и не представляла угрозы для объекта и работников. Известно, что строительные работы на объекте продолжаются в штатном режиме. В городе Нарын ведется строительство родильного дома номер 5 на 100 коек. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской республики. По данным ведомства, проект реализуется за счет средств республиканского бюджета. Строительство объекта началось в декабре 2025 года. В Кыргызстане оштрафовали мотоциклиста за езду по пастбищам и зеленым зонам. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технадзора. Уточняется, что сотрудниками службы экологического и технического надзора был выявлен видеоматериал, опубликованный в аккаунте в социальной сети Instagram, на которой гражданин под инициалами КУЛУК передвигался на эндурном мотоцикле по пастбищным и зеленым зонам, нанося ущерб почвенному покрову. По данному факту инспекторами регионального управления по городу Бишкек и Алмудунскому району была проведена соответствующая проверка. В результате данному гражданин привлечен к ответственности в соответствии с кодексом Кыргызской республики, о правонарушениях ему назначен административный штраф в размере 5500 сомов. С 11 июня начинается праздничный месяц для всех любителей футбола. В трех странах – Канада, Мексика, США – пройдет чемпионат мира по футболу, который завершится 19 июля. Все игры будут транслировать телеканалы УТРК. Это УТРК и УТРК «Спорт». Как рассказал генеральный директор УТРК Улан Сатиев, все права выкуплены ими у компании ОСО на Мадмен Медиа. 90% кыргызстанцев будут доступны все матчи Мундиаля. Раньше были теневые зоны на территории страны, и РПО РМТР не давало достаточный сигнал. Не все могли смотреть трансляции со спутника. И специально для решения этого вопроса распоряжением главы Кабмина было приобретено оборудование на 33 миллиона сомов, которые сейчас установлены в проблемных зонах. Ресиверы позволят смотреть футбольные матчи в любой точке Кыргызстана на телеканалах УТРК, отметил Сатиев. Курсы валют по отношению к сому, установленные Нацбанком на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 44 тыин, 1 евро 101 сом 3 тыин, 1 российский рубль 1 сом 21 тыин, 1 казахский тенге 17 тыин, 1 китайский юань 12 сомов 90 тыин. завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные. На высокогорных участках дорог гололедится. Температура воздуха: Чуйская область плюс 27-32, Таласская область плюс 24-29, Баткенская, Ошская, Джалабадская области плюс 28-33, Иссыкульская область плюс 17-22, Нарынская область плюс 18-23. В Бишкеке ожидается временами кратковременные дожди, грозы, ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 28-30.
4: Первое информационное радио.
1: Мы продолжаем программу «Кыргызстан», и я напомню, что сегодня мы говорим об электросамокатах, скорость которых была ограничена до 15 км в час. А я напомню, что у нас в студии сегодня находится ведущий специалист центрального аппарата мэрии города Бишкек Бахтияр Булотбеков. Бахтияр Булотбекович, вот, я вот хотела бы вас уточнить. Говорится о том, что теперь должны создаваться специальные места парковки. Вот эти места парковки, сколько, может быть, времени, да, было дано компаниям, чтобы они их создали? И вот они, наверное, тоже сейчас смотрят и разговаривают с вами, где можно их создать.
2: Угу. В первую очередь определением локаций, где будут размещаться, то есть парковаться, да, средства индивидуальной мобильности, электросамокаты. Сейчас данным вопросом занимается, то есть, мэрия города Бишкек внутри с профильными службами, организациями. Это работа ведется непосредственно с управлением муниципальной собственности, также с управлением по контролю за землепользованием. Определяются места, локации, где будут, собственно говоря, эти локации выделены для пикшеринговых компаний, которые, собственно говоря, потом на этих локациях могут сделать инфраструктуру соответствующую, где будут парковаться электросамокаты.
1: Угу.
0: А я вот до новостей хотел спросить у вас, вот те правила, которые уже введены, вы брали вообще с учетом обращений граждан или все-таки где-то принимали опыт других стран, где в крупных городах, мегаполисах самокаты, вообще жесткое отношение к ним стало, особенно в Москве?
2: Это такая комплексная работа, совокупности все это, да, приходит. Нельзя сказать, что это вот только жалобы горожан или там только политика мэрии города Бишкек, что вот в этом направлении нам необходимо принять какие-либо меры, чтобы разрешить вот эту ситуацию. Ну, то есть, как бы, это нельзя сказать, что вот решение там одного человека, да, и так далее. Просто время такое, то есть актуальность проблемы и в целом вся ситуация сподвигла на то, чтобы решить эту ситуацию в рамках нашего дорожного совета тоже, как я до этого озвучивал, решаются эти вопросы, то есть появляются и вопросы со стороны активных жителей нашего города. Вот, и с этим такая потребность возникла, и эта потребность в мэрии города Бишкек вообще на сегодняшний день не решает.
0: А, Бахтияр Булотбекович, другая проблема. Ладно, со скоростью решили, слава богу. Эвакуация самокатов в неположенных местах. Иногда просто действительно перекресток забьют, ребята, достать самокат, просто неудобно переходить. И немного даже и опасно для жизни. Вот с этим как бороться? Потому что читал, что есть, оказывается, WhatsApp-номера какие-то, вы можете, например, сфотографировать, или лучше, говорят, видео показать, где самокаты оставлены вокруг территории, чтобы было легче ориентироваться, кто за ним приедет. Вот с этим моментом как теперь же? Также по WhatsApp или как-то вот эти компании будут сами делать свои патрули, скажем так?
2: В этом направлении, знаете, есть несколько разных решений вопроса. То есть со стороны мэрии города Бишкек мы можем нашим жителям города, а также гостям столицы посоветоваться, пользоваться приложением «Мой город». Это актуальное приложение, в котором на сегодняшний день можно, вот если быть жителем города Бишкек, да, жить здесь постоянно, то есть там любую информацию, начиная от свежих новостей, связанных с городом, да, то есть и с транспортом, куда едет автобус, когда приедет и так далее, вся актуальная информация там. То есть и в этом мобильном приложении «Мой город» также есть такой этот графа с жалобами, куда можно, не только связано с электросамокатами, с их там неправильной парковкой, или, может быть, где-то там кто за этот просто на зеленую зону, да, припарковал, или просто это в лучшем случае, если припарковал, а так могут и просто выбросить, да.
5: Да.
2: Поэтому можно все это сфотографировать, все это дело, и, пожалуйста, прикрепить свое текст обращения, жалобу и так далее, все в установленные сроки наши службы городские, мэрии города Бишкек рассмотрят и официальный ответ дадут. То есть, что касаемо каких-либо наказаний, да, за то, что вот неправильно пользуются там эти пользователи электросамокатов, то есть со стороны управления патрульной службы милиции города Бишкек, это вот профильная служба, да, в настоящее время ведутся пешие рейды, как раз таки вот по электросамокатам, по средствам индивидуальной мобильности. Также мы видим, что мопеды и электроскутеры там на пешеходных дорогах, да, проезжают. В связи с этим они, у них есть все права на это, чтобы выписывать какие-то протокола, штрафы. Поэтому, а со стороны кикшеринговой компании, если же наблюдаются нарушения со стороны пользователя, то могут тоже применяться своего рода наказания. Это включение в черный список, этот человек дальше, соответственно, этим приложением больше не сможет пользоваться. Да? То есть для пользователей электросамокатов, опять же, обращаюсь от имени мэрии города Бишкек, да, от тех органов, которые непосредственно связаны с дорожно-транспортной инфраструктуры и его развитием, мы обращаемся к вам, да, чтобы вы пользовались максимально бережно, культурно и так далее, да, то есть сейчас вот определим эти локации, места, пожалуйста, паркуйте там, где это будет положено, не оставляйте просто вот на дороге, да, захотел, там остановился, где попало, и там оставил посреди дороги, это будет мешать всем нашим пешеходам и автомобилистам и так далее, да. Поэтому при пользовании средствами индивидуальной мобильности просьба соблюдать нормы и правила, которые на сегодняшний день у нас на территории города Бишкека работают, да?
1: Угу. Бахтияр Болотбекович, тоже такой вопрос. Я думаю, многие видели небольшое видео, где владелец личного самоката едет, а рядом с ним проезжает человек, который пользуется таким самокатом со своими 15 километрами в час, да, и как бы задавали такой вопрос, что теперь делать с теми, кто на личном самокате разъезжает на больших скоростях. Вот, конечно, это личная ответственность каждого, да, может быть, патрульная служба, да, может быть, как-то будет реагировать, вот, что с этим тоже можно будет сделать, это, конечно, не в ваших силах тоже, скажем так, но вот тоже открытый вопрос, да, остался.
2: Да, это тоже актуальная тема, вот насчет этого, да, очень много этих видео было, и такого юмористического жанра тоже, да, и мы это все видим, конечно. Что касаемо вот тех пользователей электросамокатов и вообще в целом средств индивидуальной мобильности, которые находятся в личном пользовании, да, безусловно, они уже вот могут промчаться мимо тех пользователей, кто кикшеринг компанией пользуется. Конечно, им, наверное, немножко это завидует их, да. Но это правило есть правило, их необходимо соблюдать. Вот как раз таки управление патрульной службы милиции города Бишкек, рекомендуемая скорость вот как раз на велозонах, вне зависимости, это будь то пользователи кикшеринговых компаний или пользователи личного, да, средств индивидуальной мобильности, рекомендуемая скорость 15 км в час. Если же это вот нарушается, да, то есть нарушается, то есть со стороны управления патрульной службы милиции могут быть какого-то предупредительного характера замечания и так далее. И плюс мэрия города Бишкека об этом тоже официально на своей странице сообщала о том, что всем пользователям средств индивидуальной мобильности, которые находятся в личном пользовании, рекомендуем придерживаться данных правил 15 км в час. Это распространяется на всех. Да? Вот, в связи с этим вот, как раз таки обращаемся, чтобы если у вас есть в личном пользовании и велосипед, и электросамокат, будь то это есть общие правила, давайте их соблюдать. Вот если мы говорим о том, что дорожно-транспортные происшествия происходят, там мэрия вводит определенные правила, там снижает скорость, да, определяет определенные, там, допустим, локации какие-то, где бы они парковались, эти самокаты. Все это делается в первую очередь, конечно, для удобства наших граждан, для тех пешеходов, от которых постоянно поступали жалобы. Но вместе с тем необходимо также отметить, что мэрия города Бишкек, да, будет в этом направлении работу проводить и будет прислушиваться к мнению горожан. Но также необходимо отметить, что очень низкий уровень культуры пользования электросамокатами. То есть, это то направление, на которое, по сути, вот мэрия города Бишкек, она не может напрямую там, да, то есть она необходима, это, наверное, через какой-то определенный опыт, да, через по прошествию там нескольких лет, там, да, мы придем к тому, что люди поймут наконец, что да, вот. Это я не обращаюсь ко всем, да, это, безусловно, есть среди пользователей электросамокатов те, кто придерживаются всех правил, соблюдают все эти правила там, и культуру вождения электросамоката. Да? Но, к сожалению, как бы, да, находятся и те, кто вот, потому что я и сам как бы очень много, я пользуюсь общественным транспортом и хожу много пешком и замечаю, да, где самокаты могут лежать вот в разных положениях, то ли там где-нибудь на крыше гаража там, или где-то в арке валяться, там, да, все это. Я это все это фиксирую, и как раз вот через приложение «Мой город» или иногда там в виду того, что сам там работаю, да, могу напрямую позвонить, обратиться, чтобы приняли какие-либо меры. Но, к сожалению, вот ситуация тоже такая, да, это как бы не от нас зависит, но не отметить это тоже нельзя. Культуру вождения, да. В этом направлении, конечно, у нас сейчас большинством пользователей являются и подростки, и, там, и молодые люди, там, девушки. Хотелось бы обратиться к их родителям, да, то есть такого разъяснительного характера тоже, да, занимались воспитательной деятельностью в плане того, что если находясь в обществе, да, при пользовании средствами индивидуальной мобильности. Пожалуйста.
0: Это же такие простые правила. Мы же, когда едим, не кладем же ноги на стол, например. Да, это же правило же. Да. Оно рекомендуется тоже, да, но оно четко не прописано. Бахтияр Болотбекович, ну, как бы мы ни спорили, все-таки самокаты и индивидуальные средства, да, вот эти, они являются экологичным транспортом. Все-таки.
2: Да,
0: они
2: я являются. Согласен. Я и не вот спорю с вами.
0: Те ограничения, которые уже ввели, и в будущем, может быть, какие-то не повысят, как бы, непопуляризованную, так сказать, мнение граждан теперь пользоваться, чтобы он вообще станет непопулярным, скажем так, в связи с этими ограничениями?
2: Я думаю, что нет. Все-таки у нас сейчас кикшеринговые компании, то есть они нас поддержали. Мэрия города Бишкек в этом, как вы видите уже, да, и, то есть до официального объявления вот этого, того, что закон, вот этот нормативно-правовой акт начинает распространяться в целом и начинает действовать, уже кикшеринг компании придерживаются данного правила, уже через свои приложения, свои программы они установили максимальную скорость 15 км в час. Вот я не думаю, что не будет каким-то непопулярным и так далее. Средства индивидуальной мобильности, мне кажется, наоборот. То есть я не говорю сейчас только о кикшеринговых компаниях, а в целом, да, то есть и о тех пользователях, которые у них находятся средства индивидуальной мобильности в личном пользовании, да. Потому что я сейчас вот тоже мыслями недалек от того, чтобы купить в скором времени велосипед и разъезжать на своем велосипеде там, на работу, обратно и по своим делам. Потому что даже если идешь пешком, иногда видишь, что вот, там краем глаза замечаешь, что машины вот так стоят, легковые, да, все это в пробке. А ты идешь пешком и примерно даже на
1: быстрее,
2: одной скорости,
1: да,
2: даже быстрее.
0: И чувство превосходства у вас, да, личного чувства превосходства, вон люди смотрите.
2: Поэтому, да, я думаю, что наоборот, то число заинтересованного, число тех, кто будут пользоваться средствами индивидуальной мобильности в ближайшем будущем, надеюсь даже, что возрастет. Поэтому мы, может, войдем в число тех стран, кто успешно побороли заторы, пробки, как раз таки благодаря средствам индивидуальной мобильности и благодаря тому, что... Ну и, собственно, отметить-то наш город, наша столица Бишкек, не такой уж большой город, чтобы, да, с одного края, там, допустим, до другого края прям этот, нельзя добраться на велосипеде или на электросамокате. Точно не про наш город, да?
0: Ну а вот, смотрите, возможно снижение скорости до 15 км в час и наоборот повысить популярность, потому что, может быть, многие люди более старшего поколения, может быть, даже мы стеснялись просто, мы опасались сесть встать на самокат, который звезд 25, то есть мы не были уверены в себе.
2: Да, да.
0: А теперь, наоборот, 15 км в час, вы же сказали, что у тебя это очень комфортная скорость для того, чтобы принять какое-то решение,
2: да,
0: когда подъезжаешь, ну, ближе, которое больше похоже на предыдущую там ДТП, но ты можешь принять решение. нарушения и становиться вовремя. Возможно, и это, наверное,
2: реакция, да, позволяет.
0: Наоборот, еще больше повысить популярность. Бахтияр Булбекович, 4 минуты осталось до окончания программы. Угу. Ну уж, да, немного отойдем от самоката. Сегодня я с утра попрощался со своей семьей, сказал, чемпионат мира по футболу. Я буду физически находиться, но мысль далеко. Ожидания от чемпионата мира по футболу, в который в первый раз примут больше 40 команд участие, до 19 июля. Центральную Азию представляет сборная Узбекистана. Вот коротко об этом можно сказать. И потом еще раз напомню, что вам и всем нашим радиослушателям, что ОТРК «Спорт» будет показывать 7 матчей. Между матчами, мне сегодня по секрету сообщили, будут специальные выпуски программ, где будут собираться аналитики. Не как раньше, помните? Тайм идет, так какая-то музыка и все пускает. А сейчас будет обзор всех матчей и так далее и тому подобное. Ну вот в завершение осталось. Тут 3 минуты, это много задал вопросов.
2: Да, очень актуальная тема, особенно для мужской половины человечества. Да, сейчас чемпионат мира. Я думаю, что это, ну, это спорт. Спорт — это прекрасно, когда люди увлекаются, смотрят, наблюдают. Да. Конечно, будем на чемпионате мира, я думаю, что большинство вот стран Центральной Азии все будут болеть за наших соседей, за сборную Узбекистана. Все-таки в истории нашего региона Центральной Азии, да, первая страна, которая получила доступ к финальной части чемпионата мира и участвует. Мы прекрасная сборная, прекрасная команда. Надеюсь, что и мы, для нас это тоже будет примером, да, и мотивацией, чтобы наша сборная тоже попала на чемпионат мира. Я просто вот начинаю думать и представляю, что вот наша сборная попала на чемпионат мира, и тут же у меня мурашки. Я буду обязательно, хотелось бы поехать, все это воочию увидеть. Вот. И также буду болеть, наверное, за сборную Португалии. Да, ну, потому так. Что хорошо. Последняя возможность Криштиану Роналду.
0: Бахтияр Булатбекович, большое вам спасибо за очень интересную и подробную беседу по поводу самокатов. Да. Значит, если обобщить наш выпуск, с 25 км в час мы снизили, вы снизили скорость до 15 км в час. Mm-hmm. Будут созданы, соответственно, еще инфраструктуры, да, для самокатчиков и велосипедистов. Ну а самое первое, наверное, то, что с чего начинается родина, да, начинается с самого себя, должен сам человек это понять, что от его вождения, скажем так, передвижения по городу на самокате или велосипеде зависит не только его жизнь, но и жизнь любого прохожего. Так что, и вот хорошая новость тоже, что можно отправить, да, сообщение на WhatsApp номер, где если так самокаты неправильно припаркованы и создают препятствия, либо даже угрозы жизни для пешехода. Это очень будет оперативно решаться, да, и вот такие вопросы. Ну что ж, вам большое спасибо. Я еще раз напомню, что сегодня мы поговорили об электросамокатах, которые за последние несколько лет стали привычной частью городской среды, о новых правилах, и в этом нам помог сегодня наш гость. У нас в студии был ведущий специалист Центрального аппарата мэрии города Бишкек Бахтияр Булатбеков, а программу для вас провели Айдай Назаркулова и Канат Султакиев.

0: Первое информационное радио.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол?

0: Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. С 11 июня начинается праздничный месяц для всех любителей футбола. В трех странах – Канада, Мексика и США – пройдет чемпионат мира по футболу, который завершится 19 июля. Все игры будут транслировать телеканалы НТРК и НТРК Спорт. Полное расписание трансляции и точное время начала матчей чемпионата мира доступны для вас в любое время. Заходите на нашу официальную страницу в Instagram @utrk.kg или на сайт utrk.kg. Встретим большой футбол вместе. По приглашению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с 11 по 13 июня текущего года состоится первый официальный визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Кыргызскую Республику. В рамках визита состоятся переговоры, в ходе которых стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-грузинской двусторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития и расширения сотрудничества во всех сферах взаимного интереса. По итогам переговоров предусматривается подписание пакета двусторонних документов, направленных на укрепление правовой базы и практического взаимодействия между Кыргызской Республикой и Грузией. Предстоящий визит имеет историческое значение и станет первым официальным визитом главы правительства Грузии в Кыргызскую Республику с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Чыңгыз Айтматов – истинный мыслитель. В Национальной академии наук при президенте Кыргызской Республики Институтом литературы имени Чыңгыза Айтматова проведено мероприятие «Эхо» Иссык-Кульского форума «21 век и проблема Вселенной», посвященная памяти великого писателя, мыслителя и дипломата Чыңгыза Айтматова. Продолжение темы далее. Талантливый сын кыргызского народа Чыңгыз Айтматов скончался 10 июня 2008 года в городе Нюрнберг, Германия. Прошло 18 лет. Вторая жизнь писателя продолжается. Министры иностранных дел стран СНГ в своем заявлении особо отметили: Чыңгыз Айтматов – классик мировой литературы, выдающийся дипломат, гуманист-интеллектуал, великий мыслитель 20 века. Как писатель оставил в своих книгах описание важных перемен в жизни кыргызского народа и всего человечества, а также как мастер своего дела заслужил высочайшее уважение. В Национальной академии наук при президенте Кыргызской Республики Институтом литературы имени Чыңгыза Айтматова проведено мероприятие «Эхо Иссык-Кульского форума. 21 век и проблема Вселенной», посвященное памяти великого писателя, мыслителя и дипломата Чыңгыза Айтматова, говорит академик Османакун Ибраимов.
1: Когда вот Чингис Торокунов там старую запись показывали, как он выступал на форуме писателей Азии и Африки, он там говорит, что упоминает такие важные слова, которые сегодня стали, может быть, более актуальны, чем, может быть, тогда. Он говорит про империализм, про колониализм и так далее. И кто мог подумать, что спустя 40 лет после первого Иссык-Кульского форума именно на повестке дня мира вновь станут слова неоимпериализм, колониализм, война, что мир будет опять на грани новой, а может быть и ядерного конфликта.
0: Основная цель мероприятия – прославить через творчество Чыңгыза Айтматова идеи глобального мира, межкультурного диалога.

0: Эфире биринчи радиопрограмма «Точка зрения» в студии Айда Низаркулова. За режиссерским пультом работает Бектурсун Калдаров. В летний период, когда через государственную границу Кыргызстана значительно увеличивается объемы поставок свежих овощей, фруктов и другой сельскохозяйственной продукции, фитосанитарный контроль приобретает особое значение. Так, 10 июня на кыргызско-казахстанской границе была предотвращена попытка ввоза более 6,7 тонны овощей и грибов из-за недействительного фитосанитарного сертификата. Кроме того, на посту Кенгсай отправителю вернули партию лука весом 24,5 тонны из Узбекистана из-за отсутствия обязательной маркировки. Сегодня в эфире программы «Точка зрения» мы поговорим о фитосанитарном контроле на границе, о правилах, которые должны соблюдать экспортеры и импортеры. Сегодня в студию прямого эфира мы пригласили главного специалиста отдела внешнего карантина растений Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Райлу Кабылову. И сегодня мы поподробнее поговорим о том, как вообще выстроена работа и каким образом в летнее время фитосанитарный контроль работает, я думаю, что в более усиленном режиме, да, даже возможно, чем и в другие месяцы. Спасибо вам большое за участие в сегодняшней программе. Вот сегодня мы решили провести этот эфир на основании вот новостей о том, что сразу несколько новостей вышло. Фитосанитарный контроль, проверки, где-то не было документов, где-то маркировки не было, еще какие-то разные проблемы. Вот расскажите об этих случаях.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Наша основная задача нашего департамента химизации защиты карантина растений – это охрана территории Кыргызской Республики от заноса, завоза карантинных вредных организмов растений, таких как вредители растений, семена сорных растений и возбудителей болезни растений. В этих целях у нас во всех областях находятся областные управления по карантинной защите растений. И на границе, на государственной границе, в пропускных пунктах работают посты по фитосанитарному контролю. И вся продукция, которая импортируется в нашу республику, вывозится, проходит через наши эти пункты и осуществляется карантинный фитосанитарный контроль, процедуры контроля. В первую очередь проверяются документы ввозимой продукции. Каждая продукция растительного происхождения должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом страны экспортера, и вся информация, которая указана в санитарном сертификате, должна совпадать с информацией, указанной в товаросопроводительных документах, в транспортных документах. Если такая информация не совпадает или какие-то есть какие-то отличия, различия, то это тоже считается нарушением. В последнее время вот мы особо проверяем документы, маркировку продукции, так как решением комиссии, Евразийской экономической комиссии, уже это работает с 2017 года. Каждая продукция, подкарантинная продукция, должна быть упакована и маркирована в соответствии с этим решением. Угу. Там должна быть указана информация о месте происхождения продукции, стране происхождения, месте происхождения продукции, наименование продукции. И если нет или отсутствует маркировка, это тоже считается грубым нарушением, и такая продукция возвращается обратно в страну производителя или в страну экспортера. Угу.
0: А вообще скажите, в чем есть опасность того, если данная продукция, например, не промаркирована, да, потому что мы же должны знать всю информацию о продукте, да, который к нам возится.
1: Да, некоторые поставщики или, скажем, участники ВЭД, участники внешнеэкономической деятельности из-за незнания или они могут не обращаться в соответствующие органы своей страны, когда они это экспортируют в другую страну. И в таких случаях вот происходят такие нарушения от незнания в основном. И когда они поступают, то мы это предупреждаем. В начале, в 2017-2018 году мы предупреждали, чтобы дальше, чтобы такую продукцию, да, дальше не будем мы пропускать, и должны быть, вся продукция должна быть маркирована. А сейчас мы без предупреждения возвращаем всю продукцию, если нет маркировки, если нет фитосанитарного сертификата, если неправильно заполнен фитосанитарный сертификат. И бывают случаи подделки фитосанитарного сертификата. В таких случаях мы продукцию возвращаем обратно.
0: Скажите, у экспортеров, которые экспортируют в нашу страну, чаще всего какие ошибки есть, что они неправильно, например, заполняют при заполнении?
1: А экспортеры, мы полностью, наши специалисты на местах, вот, которые оформляют, выписывают фитосанитарный сертификат, они сначала, когда они уже выдают заявку на получение фитосанитарного сертификата, они полностью проверяют документацию, полностью товаросопроводительные документы, и на основании этих документов уже заполняют фитосанитарный сертификат. И при получении фитосанитарного сертификата тоже они обязательно должны обращаться в наши территориальные органы управления. Там им дают информацию, консультацию дают, в какую страну они выпускают товар, экспортируют. И в соответствии с требованиями страны-импортера мы оформляем фитосанитарный сертификат и, соответственно, проводим фитосанитарную процедуру проверки.
0: Те грузы, например, которые доставляются в нашу страну, но у них тоже какие-то ошибки, по идее, как вообще проверяется этот сертификат на подлинность, наверное, через систему, да, электронную?
1: У нас сейчас это в бумажном виде поступают, и там это указывается QR-код, по QR-коду определяем. И электронные сертификаты тоже сейчас уже внедряется, выдача электронных сертификатов. Но пока наша система еще не готова, мы в этом направлении работаем. И в конце года или в 2027 году мы тоже это можем внедрить, выдачу фитосанитарного сертификата в электронном виде. И этот сертификат чем лучше, потому что она уже по системе заранее поступает в ту страну, куда экспортируется груз. И они уже сами следят, поступил ли этот груз по адресу, по указанному в фитосанитарном сертификате указывается место доставки груза, в какую страну, в какую область, какой город и какому получателю груза. Все это, если совпадает, то такой груз, на такой груз никаких нареканий или каких-то претензий не будет при въезде в страну импортеру или получателю груза.
0: Получается, у нас сейчас эта система в разработке, да?
1: Да, в разработке. Наша система пока в разработке. И в будущем это будет работать.
0: А на сегодняшний день экспортеры, чтобы получить вот этот самый сертификат, они должны пройти вот эти вот все стадии получения этого сертификата, да?
1: Да, сначала наши проверяют документально, и потом уже делается осмотр, досмотр груза. На месте делают наши специалисты досмотр груза, отбираются образцы, образцы доставляются в лабораторию, осуществляется фитосанитарное, это лабораторные исследования образцов, и по результатам лабораторных протоколов, исследований выписывается фитосанитарный сертификат. Если там отсутствуют карантинных объектов, карантинных вредных организмов, то тогда только оформляется фитосанитарный сертификат.
0: А в каком случае продукция будет запрещена все-таки к импорту, к экспорту? Какие могут быть, при каких значениях, да, если что определиться?
1: При выявлении карантинных объектов, карантинных вредных организмов, вредителей, насекомых, при выявлении возбудителей болезни растений, семян сорняков карантинных, в этом случае мы уже не выдаем, не оформляем фитосанитарный сертификат, отказываем. Или если есть возможность, то осуществляется фитосанитарное обеззараживание груза. Фумигацию производят. Если после фумигации обеззараживания обратно осуществляется досмотр груза, обратно отбираются образцы. Это если они положительные, без никаких карантинных объектов, только тогда оформляется фитосанитарный сертификат на экспорт.
0: А вообще такие случаи, они происходят не часто, а чаще всего наши все-таки стараются, да, все соблюдать?
1: Да, не часто, но бывают выявления карантинных объектов. В некоторых случаях бывают случаи выявления. Но в таких случаях мы обязательно груз возвращаем, не оформляем фитосанитарный сертификат. И если есть возможность, то осуществляется обеззараживание или переработка груза внутри страны. И уже эта продукция для внутреннего употребления в наши рынки поступает.
0: А чаще всего это какие могут быть продукты, которые могут попасть и именно с такой проблемой столкнуться? В каких продуктах есть такая, может возникнуть опасность, да, если неправильно вырастить, неправильно как-то обработать и так далее?
1: У нас тоже это распространены некоторые карантинные объекты. Есть единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Там включено более 250 карантинных объектов. И среди них есть более 100 объектов, которые частично распространены на территории Евразийского экономического союза. Из них у нас распространен 9 видов карантинных объектов. На эти 9 видов мы обычно, когда плодовые яблоки, груши, плодовые экспортируются, мы смотрим на плодожорки, калифорнийская плодожорка, восточная плодожорка часто у нас встречается, вирусы на томатах. Вирусные заболевания есть, 3 вида вирусов. На эти вирусы у нас в лаборатории делают лабораторные анализы. Если они отсутствуют, то только тогда выдается фитосанитарный сертификат. И у нас на территории у нас считается аборигеном, потому что они у нас везде распространены, сорные растения, такие как повелика, повелика полевая, древесная. Есть еще и горчак ползучий. Эти два вида, они могут семенами. Иногда их в Российской Федерации находят в винограде, в свежем винограде. Бывают случаи, когда горсть с винограда окутан частичками древесной повелики. Это тоже считается как карантинный объект, и к нам поступают уведомления, что в таком-то грузе обнаружены такие-то объекты. Ну, мы в основном на эти растения, на эти сорняки обязательно проверяется это в лаборатории обязательно, потому что у нас они повсеместно распространены во всех областях, районах, поэтому у нас тщательно проверяются на эти объекты, на повелику, на корчак ползучий, на семена корчака ползучего. И когда уже результаты показывают, что отсутствуют вот такие организмы, тогда только оформляется фитосанитарный сертификат.
0: А вот если говорить о тех случаях, когда, например, какой-то груз, вот он отправлен, например, из Кыргызстана, да, в Россию или в Казахстан, но бывают моменты, по какой-то причине вот в другой стране груз не принимается, вот это чаще всего с какими причинами может быть связано? И, например, как раз сейчас летний период, если об этом говорить, например, какая-то продукция не успела там доехать, да, до какой-то страны, и, может быть, по дороге уже случилось то, что продукция немного испортилась. Вот это тоже бывают такие причины?
1: Это обычно такие случаи бывают при перевозке скоропортящейся продукции, такие как летний период. Все овощи считаются скоропортящейся продукцией. И у нас Кабинетом министров Кыргызской Республики издан постановление о перевозке скоропортящейся продукции беспрепятственной перевозки скоропортящейся продукции. И есть еще решение Евразийской экономической комиссии о скоропортящейся продукции, что скоропортящаяся продукция должна подлежит первоочередному контролю и проходить без задержек, особых задержек. Поэтому наши тоже на постах в первую очередь они осуществляют проверку скоропортящейся продукции, и продукция долго не задерживается. И стараются наши в первую очередь это провести проверку такой продукции и потом только остальных.
0: Вот на границе, когда к нам приезжает товар из других стран, вот, например, как лук из Узбекистана, да, по-моему, орехи, да, из Китая, да. Вот какие там могут возникнуть причины, помимо того, что где-то маркировки не было, где-то не было необходимых документов, вот что происходит, да, с этим товаром и с теми поставщиками, которые вот стараются незаметно проскочить, да, думают о том, что у них получится, может быть, это сделать. Вот как такая работа с ними проводится?
1: Ну вот с Китая, в грецких орехах обнаружено было, что груз был без маркировки, на упаковках отсутствовала маркировка, поэтому этот груз был обратно возвращен к НР. И с Казахстана вот перец болгарский, грибы там тоже без маркировки, груз был без маркировки. И в одном случае был подделанный фитосанитарный сертификат. В таких случаях тоже это считается грубым нарушением. И эти грузы были возвращены обратно.
0: Вот когда
1: с Российской Федерации тоже вот пиломатериалы тоже были без маркировки, они тоже были возвращены обратно.
0: Вообще вот эта сама маркировка, она какую играет роль, учитывая то, что, ну вот, какие показатели можно узнать благодаря маркировке? И бывает ли такое, что она, как вы сказали, неправильно заполнена, не до конца вся информация есть, хотя, по идее, страна, в которой проживает человек, она должна ему как бы предоставить всю информацию?
1: Ну, маркировка, короткая информация, страна-экспортер, например, если Кыргызстан, то Кыргызская республика, место производства, Чуйская область, Чуйский район, Лисатинский район, и наименование продукции. Угу. Если яблоки, то яблоки свежие, если груши, груши свежие. Обязательно вот эта информация должна быть на упаковке каждой продукции.
0: Вот, а если про наших говорить экспортеров, то вот само получение вот этого сертификата, какая стоимость у него и вот что нужно, за какое время до отправки груза это все нужно оформлять, чтобы все успеть вовремя сделать? Конечно, те экспортеры, которые постоянно отправляют, они уже все знают, но те, кто, может быть, новички, да, хотят попробовать себя в этом.
1: Ну, хотя бы за неделю, за 2-3 дня, потому что это тоже занимает время проведения досмотра, отбора образцов, потом доставка до лаборатории. И лабораторные анализы тоже время занимают. Там тоже есть свои регламенты. Некоторые экспертизы занимают от часа до 3 часов или до 3 дней в течение 72 часа. В общем, груз должен пройти заранее проверку, досмотр, отбор образцов и лабораторные анализы. Поэтому чем раньше они обращаются, тем лучше. Поэтому это и есть сроки фитосанитарного сертификата. Внутри стран Евразийского экономического союза дается срок, фитосанитарный сертификат выдается сроком на 30 дней, а в третьи страны по нашим актам на 14 дней, по национальным актам.
0: А вот работа...
1: В течение этого срока они должны уже выехать с границы.
0: Уже выехать?
1: Да.
0: И доставить, да?
1: Да. Ну, в течение 14 дней они должны выехать, груз должен выехать с границы.
0: Скажите, пожалуйста, что насчет тех вообще лабораторий, да? Вы сказали, что это, наверное, зависит от того, какой это продукт, да, столько времени и уходит на сдачу, да, и получение результатов лабораторных исследований. Вот сами вот эти лабораторные исследования, я помню, что не раз говорили о том, что нам нужно создать такую более лучшую лабораторию, да, где в одном месте смогут получать вот необходимые услуги, да, и тоже с министерства, как я помню, этот вопрос тоже хорошо поднимали о том, что нужно все-таки улучшить условия лабораторий.
1: Да, у нас раньше до 2017 года было только 2 лаборатории по фитосанитарному контролю растений. Это Ошская лаборатория в городе Ош и в Бишкеке вот центральная лаборатория по карантину растений. И все грузы, образцы грузов на юге прошли вот Ошская лаборатория, а на севере через Бишкекскую лабораторию. И начиная с 2017-2018 года у нас во всех областях решением нашего правительства во всех областях построили лаборатории по карантину растений. Сейчас только в Джалабадской области строится лаборатория, а так во всех областях у нас уже функционируют лаборатории во всех областях. Из них вот 2 лаборатории, центральная лаборатория и Ошская лаборатория, прошли аккредитацию, их экспертизы признаются и с третьими странами тоже, и лабораторные заключения этих лабораторий.
0: А вообще вот в какой-то пиковый сезон, да, например, доставки каких-то фруктов, овощей, наверное, в этих лабораториях тоже такие очереди, да, скапливаются за тем, чтобы успеть поскорее?
1: Да, сезон, вот весенне-летний сезон тоже нагрузка повышается на лаборатории, потому что много поступают образцов. И в этой связи мы даже в выходные дни по графику дежурства выходят, наши специалисты работают, и по субботам, по воскресеньям иногда бывают, выходят, работают в такие моменты, когда очень много грузов, очень много образцов, если поступают, то они уже организуют
0: дежурство,
1: и наши лаборатории успевают обслуживать все наши грузы.
0: А примерная стоимость от скольки начинается проведение исследований в лаборатории?
1: В лаборатории...
0: Это зависит от, естественно, груза,
1: да,
0: количества.
1: От экспертизы, от проведения экспертиз, лабораторная экспертиза где-то, где-то 750 сомов, а вирусологические 1050 где-то сомов. Если ПЦР-анализы проводятся, то там уже дороже. Вирусологические, молекулярные анализы, если проводятся, то стоимость такой экспертизы дороже. А фитосанитарный сертификат до 5 килограммов бесплатно. До 5 килограммов бесплатно. Там это есть градация такая, до 300 килограмм. 300, по-моему, сомов, или 400. А больше 500 килограммов. 750 это оформление фитосанитарного сертификата.
0: Хорошо.
1: По прескуранте цен.
0: Сам сертификат, получается, вы выдаете пока только в бумажном варианте, да, и там тоже, получается, есть QR-код, да?
1: В нашем пока QR-кода я не точно не могу сказать, но в странах ЕАЭС, в России, в казахстанских в сертификатах есть уже QR-коды, показывают.
0: Скорее всего, мы тоже к QR-кодам перейдем, раз уж мы в одном пространстве находимся. Вот сейчас как раз сезон арбузов, дынь, и вот в Кыргызстан ежегодно из Узбекистана, да, сначала начинают завозить вот эти фрукты. Расскажите, вот по арбузам, которые сейчас уже доставляются в нашу страну, тоже очень важно проверять, да, вот то, насколько груз товара соответствует документам необходимым. Вот такая работа тоже проводится, да, вашими лабораториями?
1: Да, у нас кроме вот карантинных объектов, это на нитраты, нитриты, арбузы, дыни проверяются на нитраты, содержание нитратов, на показатели и нитритов. Вот недавно был возврат арбузов из Узбекистана, где-то 21 тонна была. Тоже возвратили в связи с тем, что там это отсутствовала маркировка. Маркировка в Грузии.
0: А на нитриты, нитраты, получается, вы тоже проводите исследования, да, при поставке продукции?
1: При ввозе только на границе, вот, по грампостах, где груз непосредственно поступает, там проверяется. А внутри страны нет.
0: А вот тоже в летнее время бывает, министерство проводит рейды, оно смотрит, каким образом у нас в стране, да, вот соблюдаются правила, и то, что при выращивании арбузов, насколько используются или не используются вот эти тоже нитраты, нитриты, и в каких местах вообще продаются эти овощи?
1: Ну, овощи у нас же везде, во всех рынках продаются, но внутри страны уже... Мы не проверяем, когда привозят только на границах. И сейчас тоже у нас есть недостаток приборов по установлению показателей нитратов, нитратов. Мы об этом писали, и если будут хорошие приборы, то у нас уже это будет проверяться более качественнее.
0: Значит, вы говорите, что у вас есть недостаток вот этих специальных приборов, и было бы хорошо их приобрести, да?
1: Да, да. А лаборатория, это в токсикологической лаборатории, туда отправляются, и там уже будет достоверный анализ. Токсикологическая лаборатория у нас в Аше есть и в Бишкеке.
0: А вот приборы, которые есть сейчас, их в малом количестве или какие, или, может быть, они дают не такой хороший результат, более такого старого поколения, да? Вот
1: да,
0: в чем проблема?
1: Да, чтобы экспресс для это экспресс-анализа мы должны вообще-то на границе еще проверить. А по этим показателям потом отправить, если повышено, чтобы установить достоверность показателей, отправляются в лаборатории, токсикологические лаборатории, а там уже достоверно устанавливаются показатели нитратов и нитритов.
0: Значит, количество. Потому что у вас нет экспресс-теста, вам приходится так более длительную работу делать?
1: Да, мы об этом уже
0: писали,
1: что нужны такие приборы при проверке на границе. При
0: это
1: поступлении
0: касается...
1: груза непосредственно на границе, при доставке продукции на границе.
0: Это не только арбузов касается, значит, правильно?
1: Ну, обычно арбузы, дыни проверяются на нитраты, нитриты.
0: Хорошо, вот мы сегодня беседовали с врачом, с представителем Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека Умиц Атабалдиевой, и она нам рассказала вообще, какие исследования были проведены уже вот начиная с этого года, потому как в стране уже была осуществлена не раз поставка арбузов из Узбекистана. Давайте мы с вами послушаем.
2: Но с начала летнего сезона у нас были реализованы арбузы, привезенные из Узбекистана. Сейчас начали поступать арбузы из Шамалдасай, это наше производство. Хотелось сказать, что арбузы тоже представляют риск при несоблюдении правил, может быть, даже и покупки, потому что тоже надо уметь выбирать. Далее при нарезке и при употреблении тоже. Мы все знаем, что все ранние сорта бахчевых овощей, фруктов, они обрабатываются нитратосодержащими химическими веществами. Не рекомендовала бы я пока употреблять ранние сорта июньские. Вообще сезон арбузов начинается с августа месяца. Но любителям арбузов надо быть очень бдительным при выборе, при покупке арбузов. Ну вот если затронуть в отношении химического загрязнения нитратами, это тоже может быть вызвать отравление, потому что большое содержание нитратов в этих сортах, они превращаются в нитриты, а это чревато замедлением это движение крови, гемоглобина, и может вызвать вот тяжелое отравление при большом количестве употребления, ну и постоянного тоже. Вот. А кроме этого, есть микробиологический риск тоже. Это вторичное загрязнение арбуза. Вот все почти покупатели просят прямо сделать этот надрез, чтобы убедиться, спелый или не спелый, да? Это неправильно. Это уже риск опять же вот вторичного микробного обсеменения. Далее, приходя домой, может быть даже в отдельных условиях, без обработки наружной стороны, вот снаружи этого арбуза начинает резать. Это тоже опять же, потому что арбуз растет на земле, контакт с почвой, да, различные микроорганизмы, в том числе и кельменты, личинки, да, может быть, и так далее. Поэтому наружное душирование – это обязательно под проточной водой. Ну и далее зачастую многие наши потребители оставляет половину на следующий раз. Угу. Половину поели, половину оставляет. Очень большой риск представляет, когда они оставляют без холода. Если в холодильник оставляем, тогда обязательно тоже надо герметично чем-то
0: прикрыть. Можно,
2: обязательно,
0: да,
2: угу. Это обязательно. И оставлять надо будет не более сутки. Потому что тоже были случаи, когда они поели остаток предыдущего этого остатка вот арбуза, тоже были пищевые отравления. При выборе арбуза я бы порекомендовала бы обратить внимание на внешний вид арбуза, чтобы убедиться спелость, там какие-то вот критерии есть.
0: Да.
2: Да, ну, если вот желтое пятно имеется, это уже зрелый. Ну и по полоскам тоже есть, по этим, как она называется, хвостик.
0: Оторванный,
2: да, по хвостику. Тоже имеет значение. Но я хочу напомнить, что большое количество нитратов накапливается именно под коркой. И когда надрез вы делаете, если имеются вот толстые прожилки, это уже говорит о том, что там большая концентрация этого синего, ну, темно-зеленого, может быть, цвет, ну, в общем, темного цвета прожилки толстые, да, это говорит о том, что там уже скопление нитратов. Поэтому надо будет тоже обращать внимание.
0: Да, вот мы с вами послушали беседу, которую мы проводили как раз-таки сегодня с врачом Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек Умитсат Абалдиевой, и она дала рекомендации по тому, вообще, как выбирать правильный арбуз и вот как можно понять, что какие исследования вообще в этом году были проведены по этим вопросам. У меня вот к вам такой вопрос. Вы сказали, что у нас лаборатории, в которых сертификаты, которые выдаются, они действуют также в странах Европы, тоже спокойные, да, согласно международным стандартам. Вот сейчас многие наши продукты, наша продукция, они тоже ориентированы на европейские страны, начинают уже понемногу выходить на те рынки. Mm-hmm. И по фитосанитарным сертификатом, вот с какими, какая продукция к вам обращается, ну, в лаборатории, да, чтобы получить эти сертификаты?
1: Во-первых, лаборатории не выдают фитосанитарные сертификаты, они
0: исследования,
1: по
0: да.
1: результатам исследований угу. выдают свидетельства, угу. свидетельства о проведении карантинно-фитосанитарной экспертизы. У нас свидетельство называется. Угу. Это есть результат лабораторных исследований. Угу. Вот на основании этого свидетельства выписывается фитосанитарный сертификат угу. уже специалистом территориального управления. К оформлению фитосанитарных сертификатов тоже не все допущены, угу. а именно специалисты, которые прошли обучение, которые имеют опыт, опыт проведения лабораторного карантинно-фитосанитарного контроля, оформления фитосанитарного сертификата, потому что этот документ считается как международный документ. Это форма фитосанитарного сертификата
0: там уже свои
1: приведена,
0: критерии,
1: да,
0: скорее
1: в конвенции,
0: всего.
1: Международной конвенции по карантинной защите растений. По этой форме мы это, все страны принимают вот эти формы, и на основании этой формы уже оформляют свои отечественные сертификаты. Поэтому этот сертификат у нас признается во всех угу. странах мира. И вот аккредитованное преимущество это аккредитованных лабораторий в том, что их при выдачи фитосанитарного сертификата, если есть у нас лаборатории, которые прошли аккредитацию международную, то это считается большим плюсом, потому что эти лаборатории, на основании заключения лаборатории только выдается фитосанитарный сертификат.
0: У нас какая продукция вот проходит вот такую свидетельство получает, чтобы отправлять свой товар в Европу? У нас это стало ли больше вот таких запросов?
1: Ну, у нас основная продукция – это плодоовощная, плоды, плодовых растений. Это яблоки, груши, косточки наши, вишня, черешня, сливы. В основном, и потом овощи, картофель, там это, томаты, перец, баклажаны. Основная вот наша продукция, которая идет на экспорт, овощная продукция. И вся эта продукция проходит проверку, контроль, потом только это получает фитосанитарный сертификат.
0: Я слышала, например, что у нас тоже сейчас становится более популярным такая заморозка фруктов, да, шоковая заморозка, которая тоже они отправляют в страны, сублимированная продукция. Вот такая продукция, она в какой-то отдельный перечень такой входит или им
1: нет,
0: тоже
1: нужно? Нет, у нас перечень под карантином, единый перечень под карантином продукции есть Евразийского экономического союза. И вся продукция, вот, включенная в, эту, в этот перечень, должны подлежит карантинному фитосанитарному контролю. Перечень состоит из двух разделов. Первый раздел – это подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска. И второй раздел – это подкарантинная продукция низкого фитосанитарного риска. Вся продукция, которая включена в первый список, должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом в обязательном порядке. А продукция, которая включена во второй раздел, они могут без фитосанитарного сертификата перемещаться на территории ЕАЭС. А если требуют, третьи страны, если требуют фитосанитарный сертификат, то мы выписываем, выдаем фитосанитарный сертификат на эту продукцию. А так у нас есть вся продукция, все наши действия регламентированы. И в рамках каких-то это актов мы осуществляем проверку и проводим анализы или контроль продукции.
0: А вообще какие рекомендации вы можете дать самим экспортерам вот по тому, чтобы вот, свой товар в надлежащем виде доставить в другую страну? Информацию, конечно, сотрудники тоже, думаю, находятся в тесной связи с экспортерами, да, чтобы предоставить им всю информацию. Но вот где, на каких ресурсах они могут ознакомиться с полным перечнем того, что нужно, это вот для начинающих предпринимателей?
1: Ну, вот эти акты Евразийской экономической комиссии, там это основное решение, вот, что касается под карантинной продукции, какая продукция подлежит фитосанитарному контролю, вот приведена в едином перечне. Есть еще единые карантинные фитосанитарные требования, решение 157 решение и карантинные фитосанитарные правила на территории Евразийской экономической комиссии. Вот эти акты все размещены в нашем сайте, на сайте Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. И с этой информацией они могут и с сайта ЕЭК, Евразийской экономической комиссии, оттуда там могут ознакомиться. И у нас в последнее время вот часто были случаи, когда указывают получать недействительных, недостоверных получателей под карантин продукции. И к нам вот Россельхознадзора последние 2 года часто поступали уведомления, что груз в фитосанитарном сертификате указывается недействительный. Получатель груза, потому что там по месту доставки груза, груз тоже должен пройти контроль. Угу. Они должны предоставить свои документы, продукцию для досмотра по месту назначения груза. Там, если назначается в Российскую Федерацию, город Москва или Новосибирская область, угу. или, скажем, Алтайский край, то точно должны указывать адрес получателя. А и когда вот недостоверные адреса указывают, то это тоже считается как
0: нарушением.
1: И в этой связи у нас было тоже много публикаций на нашем сайте, в наших интернет-страничках тоже мы всех наших поставщиков, экспортеров всех оповестили, сообщили, что есть такие требования. И если нарушение, первый раз они предупреждают, если второй раз, то такой груз уже такому поставщику мы отказываем выдачу фитосанитарного сертификата на 60 дней.
0: Угу. Смотрите, получается, а бывают, значит, такие случаи, когда да. несуществующих людей или кого?
1: Да, в таких случаях они нам это отправляют в наших списке наших поставщиков с копией фитосанитарных сертификатов. Мы это выявляем и связываемся с ними. И предупреждаем. Первый раз это предупреждение, а второй раз, если такое будет нарушение, мы уже принимаем меры. Это мера отказ выдачи на 60 дней. Отказ выдачи санитарного сертификата на 60 дней.
0: А вообще Российская Федерация, вот они сейчас стали за этим более так лучше, да, следить?
1: Да, у них груз как поступает, они все это проверяют, у них система работает, информационная система, и все это фиксируется. И когда бывают такие случаи, они уже в Центральную аппаратуру Россельхознадзора в Москву отправляют такую информацию, а Россельхознадзор, соответственно, нам уже предъявляют, да, вот эти грузы, вот эти поставщики пока указали недействительных получателей, адреса недействительных получателей груза. Угу. И мы должны в отношении них принимать уже меры.
0: А если они указали недействительного получателя груза, то груз не доезжает, получается, его разворачивают или как?
1: Нет, доезжает, такого случая еще не было, угу. возврата. Они доезжают, они реализуются там. Но груз контролю не предоставлен. Угу. Они в течение дня, как поступает груз, в течение дня должны сообщить по месту доставки груза, если в Новосибирск, если в Саратов, или в какой-то город, там везде есть местное управление угу. Россельхознадзора. Туда должны обращаться, сообщить, что груз поступил. Угу. А если такой регистрации нет, то это... И потом они это проверяют, что и получают, что получатели, адреса получателей недостоверные.
0: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Я напомню, что мы сегодня говорили о фитосанитарном контроле, и в программе «Точка зрения» приняла участие главный специалист отдела внешнего карантина растений Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Райла Кабылова. Программу «Точка зрения» провела Айдай Незаркулова.

0: Сотрудничеству подробности по телефону. Эрмек Актанов. Эрмек, добрый вечер.
1: Здравствуйте, студия. Здравствуйте, Канат. Буквально несколько минут тому назад завершилась межправкомиссия по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами. В мероприятии принял участие министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Садыков и министр экономики и устойчивого развития Грузии, а также представители государственных органов двух стран. Следует отметить, что заседание Кыргызско-Грузинской межправкомиссии проводится впервые за последние 11 лет. И первое заседание, напомню, состоялось еще в 2015 году. Оно проходило в Грузии. В ходе второго заседания обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и заключения новых соглашений. И как отметил министр экономики и коммерции Кыргызской республики Бакыт Садыков, официальный визит премьер-министра Грузии в Кыргызстан будет способствовать дальнейшему развитию двухсторонних отношений. Давайте мы послушаем сейчас вот слова министра экономики и коммерции Кыргызской республики нашей страны. И к этому стоит добавить, что вот все обсуждение проходило именно на английском языке. Практически 90% вот взаимных выступлений было на английском языке. И давайте послушаем нашего министра, который говорил на английском языке свою речь, а я переведу. Рассматриваем межправкомиссию как комплексный и эффективный механизм для расширения и углубления двустороннего сотрудничества, а также системного проведения взаимовыгодных инициатив и различных сфер взаимодействия. И, как известно, в рамках реализации протокола первого заседания комиссии были подписаны документы в сферах налогообложения, образования и статистики, проведены культурные мероприятия, а также организованные взаимные визиты. Таким образом, между нашими странами создан значительный потенциал, для сотрудничества который необходимо последовательно развивать и расширять. Эксперты провели плодотворную работу, в результате которой были подготовлены протоколы нынешнего заседания, включающие пункты по ранее согласованным мерам, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес и направление на открытие новых перспективных направлений кыргызско-грузинского сотрудничества, считая крайне важным обеспечить регулярное проведение заседаний комиссии. Вот такую речь сказал министр экономики и коммерции Кыргызской республики Бакыт Садыков. И было отмечено, что результаты совместной работы создадут прочные основы не только для дальнейшего развития кыргызско-грузинского сотрудничества, но и для содержательного наполнения программы официального визита премьер-министра Грузии в Кыргызскую республику. И здесь также было отмечено со стороны министра экономики, что устойчивого развития Грузии, что в стране особое внимание уделяется развитию транспортной и логистической инфраструктуры, и Грузия активно участвует в региональных и международных транспортных инициативах, направленных на, так сказать, укрепление связи и расширение транзитного потенциала. Рост объемов грузоперевозок подтверждает эффективность проводимой в этой сфере политики. Туристическая отрасль по-прежнему остается одним из ключевых драйверов экономического роста, отметили вот коллега нашего министра. И Грузия демонстрирует устойчивое экономическое развитие, укрепляет свои позиции как одного из наиболее привлекательных инвестиционных и торговых партнеров в регионе. Страна обладает выгодным географическим положением, выступая важным транспортно-логистическим мостом между Европой и Азией, а также странами Ближнего Востока, Южной Азии, Кавказа и Центральной Азии.
0: Спасибо.
1: Что касается вот того оборота между двумя странами, то здесь было отмечено о том, что в январе-марте 26 года товарооборот Кыргызстана с Грузией составил 3,7 миллиона долларов, что на 3,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
0: Спасибо, Эрмек. Да, спасибо, Эрмек. Напомню, что в Бишкеке прошло второе заседание Кыргызско-Грузинской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. И все подробности нам только что рассказал по телефону Эрмек Актанов. Адылбек Асамалиев принял участие в закладке капсулы под строительство второго этапа экотехнологического завода по переработке отходов. Проект рассчитан на переработку до 2000 тонн мусора в сутки и производство около 60 мегаватт электроэнергии, которая будет поступать в национальные электросети. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
2: Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Адылбек Асамалиев принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы под строительство второго этапа экотехнологического завода по утилизации твердых бытовых отходов с выработкой электроэнергии. В своем выступлении глава Кабмина подчеркнул стратегическое значение

0: Включение проекта для экологии столицы и будущих поколений. Он напомнил, что для улучшения экологической ситуации в Бишкеке государством предпринят комплекс мер, благодаря которым положение заметно улучшается. Идет газификация частного сектора, в том числе с предоставлением для горожан льготных кредитов. Дизельные автобусы заменяются современными автобусами на газе и электроэнергии. Наиболее загрязняющие виды угля заменены качественным крупным углем.
1: Начало второго этапа – это продолжение масштабной инициативы по коренному улучшению экологической ситуации в Бишкеке и созданию зеленого, чистого и современного мегаполиса. Хочу особо отметить пользу, которую принесет городу этот завод. Во-первых, проблема отходов будет решена. Во-вторых, появится дополнительный зеленый источник энергии. В-третьих, мы обеспечим чистый воздух и здоровое поколение. Реализация этого этапа позволит сократить ежегодные выбросы углекислого газа примерно на 312 тысяч тонн.
0: Напомним, что первый этап комплекса, введенный в эксплуатацию 27 декабря 2025 года, рассчитан на переработку 1000 тонн в сутки. После завершения второго этапа общая проектная мощность комплекса составит до 3000 тонн в сутки. Второй блок рассчитан на 2000 тонн. Строительство планируется завершить в течение 3 лет.
1: Начав строительство второго этапа завода, мы закладываем капсулу времени для будущих поколений. Это наше обещание детям – передать им не город, погрязший в отходах, а современный, технологичный, экологически чистый и безопасный столицей.
0: Отмечается, что проект рассчитан на переработку до 2000 тонн мусора в сутки и производство около 60 мегаватт электроэнергии, которая будет поступать в национальные электросети. В закладке капсулы принял участие также мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев. Он подробнее рассказал о заводе.
2: Второй этап предусматривает 2000 тонн мусора, переработка, выработка 60 мегаватт электроэнергии. По нашим расчетам, это 2 года, но я думаю, у нас есть уже опыт, когда мы уже за год строили завод. Да? Соответственно, мы будем стараться, чтобы этот завод построить быстрее. Почему? Потому что основная цель – это вот, если вы видите гору, да, мусора, мы ее хотим полностью утилизировать. Я думаю, в течение 2 лет мы это все сделаем. Но уходит в электросети наши, национальные сети. На сегодняшний день мы, когда завод планировали, у нас расчеты были 800 тонн мусора. Но на сегодняшний день мы видим, что мусора даже больше, чем 1500. Мы отдельную часть, если вы видели по дороге, мы еще и сортируем. Мы берем ценные фракции, пластик, бумагу. Из пластика будем уже завод на днях уже, буквально 1-2 дня запустится, будет изготавливать уже вещи для благоустройства города. Это арки, люки и так далее. Бюджет – это около 260, по-моему, миллионов долларов предполагается вложить в этот завод на сегодняшний день.
0: Срок реализации проекта составляет около 2 лет, однако работы планируется ускорить с учетом уже имеющегося опыта. Цель проекта – полная утилизация накопленных отходов и снижение нагрузки на городские полигоны. Общий объем инвестиций составляет порядка более 200 миллионов долларов. Айда Низаркулова, Биринчи радио.
3: С началом летнего туристического сезона органы внутренних дел Кыргызстана переведены на усиленный режим несения службы. Особое внимание уделяется обеспечению общественного порядка и безопасности в местах массового отдыха на популярных туристических маршрутах и в курортных зонах страны. Какие меры принимаются для защиты туристов и готовы ли правоохранительные органы к наплыву отдыхающих в нашем материале? Летний сезон традиционно сопровождается увеличением числа туристов как из регионов Кыргызстана, так и из-за рубежа. В связи с этим сотрудники милиции усиливают меры безопасности в местах массового пребывания людей, на объектах туристической инфраструктуры и вдоль основных транспортных маршрутов. В МВД отмечают, что подготовка к турсезону началась заранее. Особое внимание было уделено технической готовности подразделений, которые будут обеспечивать правопорядок и оперативно реагировать на обращения граждан, говорит начальник отдела координации сил и средств службы общественной безопасности МВД Кыргызской Республики Максатбек Клычев.
4: В целях обеспечения общественной безопасности, охраны правопорядка, предупреждения и преступности в летний период туристического сезона Министерством внутренних дел реализуется комплекс организационных и практических мероприятий. Так, в соответствии с приказом МВД Крымской Республики номер 482 от 14 мая 2026 года о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в период подготовки к проведению летнего туристического сезона 2026 года принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан и гостей республики. Так, в период туристического сезона для охраны общественного порядка в местах отдыха и массового пребывания граждан будет задействовано более 5000 сотрудников органов внутренних дел, а также свыше 1000 членов добровольных народных дружин. В целях создания благоприятных и безопасных условий для туристов в Иссык-Кульской области продолжает работу единая служба безопасности, созданная в соответствии с распоряжением Кабинета министров Крымской республики от 24 марта 2025 года. Номер 199-Р. В ее состав входят это представители Министерства внутренних дел, Министерства транспорта и коммуникации, Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, а также Министерства здравоохранения. Деятельная служба направлена на оперативное реагирование на возникающие ситуации и обеспечение комплексной безопасности отдыхающих.
3: По данным ведомства, служебный автотранспорт полностью готов к выполнению поставленных задач. Проведены технические осмотры автомобилей, проверены средства связи и специальное оборудование, используемое сотрудниками милиции при несении службы. Кроме того, усиленное патрулирование будет организовано в наиболее посещаемых туристических местах. Речь идет как о курортных зонах Иссык-Куля, так и о других популярных направлениях, которые ежегодно принимают тысячи отдыхающих, отметил начальник отдела координации сил и средств службы общественной безопасности МВД Кыргызской Республики Максатбек Клычев.
4: Для координации сил и средств, задействованных в обеспечении правопорядка, на базе Бустринского отделения милиции ОВД Иссык-Кульского района создан временный оперативный штаб, который осуществляет организацию и координацию проводимых мероприятий. Особое внимание уделяется вопросам служебной дисциплины и соблюдения законности. В течение турсезона организовано офицерское патрулирование с участием руководящего состава и старших офицеров, это УВД Иссык-Кульской области. Кроме этого, ежедневно проводятся инструктажи личного состава по вопросам соблюдения законности, служебной дисциплины и культуры общения с гражданами. Далее хочется сказать, на территории республики функционируют 60 передвижных приемных милиций, в том числе 7 на территории Иссык-Кульской области. Их деятельность направлена на оперативное оказание помощи населению, туристам, проведение профилактических и разъяснительных работ, а также рассмотрение обращений граждан непосредственно на местах. Важным элементом обеспечения безопасности туристов является деятельность туристической милиции. Сотрудники подразделения владеют иностранными языками, оказывают консультационную поддержку иностранным гражданам и содействуют оперативному решению возникающих вопросов.
3: В МВД подчеркивают, что одна из главных задач не только обеспечение общественного порядка, но и оперативное оказание помощи гражданам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или других происшествий. Начальник отдела координации сил и средств службы общественной безопасности МВД Кыргызской Республики Максатбек Клычев призвал туристов соблюдать элементарные меры безопасности, внимательно относиться к сохранности личных вещей и незамедлительно обращаться в милицию при возникновении любых проблемных ситуаций.
4: Для повышения эффективности работы туристической милиции подразделения обеспечены современной экипировкой, техническими средствами, включая скутеры, катеры, внедорожными автомобилями, что позволяет им оперативно реагировать на обращения граждан и обеспечить правопорядок в туристических зонах. Также дополнительно в Иссык-Кульской области функционирует круглосуточный колл-центр для оказания информационной поддержки иностранных туристов. Консультация предоставляется на английском, на турецком, на русском, а также на крымском языках. В аэропортах, местах отдыха и туристических зонах усилены меры безопасности, организовано дополнительное патрулирование, а также созданы условия для предоставления гражданам и гостям республики необходимой справочной и консультационной помощи.
3: В течение всего туристического сезона сотрудники органов внутренних дел будут нести службу в усиленном режиме. В ведомстве уверены, что принимаемые меры позволят обеспечить безопасность отдыхающих и создать комфортные условия для пребывания гостей и жителей страны в туристических регионах. Канат Султакеев, Биринчи радио.
5: Накануне 10 июня в бишкекским городским филиалом государственной страховой организации 50 гражданам были выплачены компенсации по полюсу ОСАГО на сумму 4 198 тысяч сомов. Произведенные выплаты были направлены на возмещение ущерба гражданам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.
6: В Кыргызстане половина всех автомобилей уже имеет полис обязательного страхования автогражданской ответственности. ОСАГО. По данным Государственного центра регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента Кыргызской республики, УНАА, в стране зарегистрировано более 1,7 миллиона машин. Из них застраховано от общего числа более половины. Для сравнения, в конце 2024 года полис имели лишь 14% владельцев авто, что считалось низким показателем. Напомним, с 1 июля 2025 года в Кыргызстане официально вступил в силу закон об обязательном страховании автогражданской ответственности – ОСАГО. Отмечается, ОСАГО – это не просто требование закона, а важная мера защиты. В случае ДТП страховая компания покроет ущерб, нанесенный третьим лицам, избавив водителя от серьезных финансовых расходов. Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств – ОСАГО. Это программа страхования, при которой страховая компания берет на себя обязательства по возмещению ущерба третьим лицам в случае ДТП. Это значит, что если водитель становится виновником аварии, он не платит из своего кармана за поврежденное чужое авто или лечение пострадавших. За него это делает страховая компания.
7: Сегодня бишкекским городским филиалом государственной страховой организации 50 гражданам были выплачены компенсации по полису ОСАГО на сумму 4 198 796 сомов. По словам директора бишкекского городского филиала организации Марата Кудайбергенова, с начала года в столице было выплачено 83 170 тысяч сомов страховых компенсаций. Сегодня сертификаты на компенсации вручены 50 гражданам. Из них 2-3 сертификата относятся к юридическим лицам, остальные – к физическим лицам.
8: Сегодня бишкекским филиалам выплачиваются страховые суммы по ОСАГО в основном. На сегодняшний день только мы выплачиваем 4 198 тысяч сомов нашим гражданам. То есть это вы сами знаете, как ОСАГО работает. ОСАГО это ответственность автогражданской ответственности. То есть наши клиенты приобретали у нас полис ОСАГО и попали в ДТП, получается. Потерпевшей стороне мы сегодня выплачиваем данную сумму. Сегодня только мы выплачиваем 4 198 тысяч сомов. А если вот взять с начала года до сегодняшнего дня, мы бишкекский филиал только выплатили более 83 миллионов сомов. За одну пострадавшую машину мы выплачиваем 150 тысяч сомов, это установленный лимит. Если более 2-3 машин, тоже по 150 тысяч сомов. А так, если даже в машине присутствует человек, который пострадал, мы оплачиваем все расходы, которые он оплатил в больнице.
6: Автомобиль жителя города Бишкек Мирлана Жейнбаева попал в аварию в селе Лебединовка. По словам владельца, сегодня он получил компенсацию в размере 51 тысячи сомов. После проведения проверки и оценки государственной страховой организацией, сегодня я получаю компенсацию за виновную сторону. За это время не было зафиксировано никаких неудобств или задержек. Заместитель начальника управления патрульной службы милиции Улан Саргашкаев призвал водителей строго соблюдать правила дорожного движения и страховать свои автомобили. Он отметил, что в последнее время наблюдается рост случаев, когда водители устраивают драки на дорогах, не уступают друг другу путь. Кроме того, растет и количество аварий. Причем немаловажно, государственная страховая организация возмещает нанесенный ущерб.
9: Сегодня, как вы знаете, мы собрались по выплате ОСАГО госстраховой компании. Если, как вам известно, здесь государственная страховая организация выплачивает сегодня пострадавшим сторонам выплаты. Но я бы хотел сказать, чтобы наши водители соблюдали правила дорожного движения на территории Кыргызской республики, всем участникам дорожного движения быть бдительными, обращать внимание на знаки, строго соблюдать правила дорожного движения.
6: Государственная страховая организация продолжает своевременно осуществлять страховые выплаты в целях защиты законных интересов граждан и юридических лиц, при наступлении страховых случаев. По состоянию на 10 июня 2026 года по всей республике произведены страховые выплаты на сумму более 8 миллионов сомов. Основная часть выплат была осуществлена по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств ОСАГО, автокаска, а также по другим видам страхования. Произведенные выплаты были направлены на возмещение ущерба гражданам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, компенсацию убытков, причиненных застрахованному имуществу, а также на исполнение обязательств, предусмотренных договорами страхования. Государственная страховая организация последовательно выполняет свои обязательства по обеспечению финансовой защиты граждан и организаций, гарантируя прозрачность и своевременность осуществления страховых выплат. ГСО призывает граждан и юридических лиц страховать свое имущество, жизнь и ответственность. Страхование – это надежная защита от непредвиденных рисков и важный инструмент обеспечения финансовой стабильности.
3: Суды первой инстанции в Кыргызстане перешли на электронные уведомления. Об этом сообщил на пресс-конференции судья Сокулукского районного суда Чуйской области Нураим Кенжитаева. Данная система внедрена в 64 судах первой инстанции по всему Кыргызстану.
0: Суды первой инстанции в Кыргызстане перешли на электронные уведомления. Об этом на пресс-конференции сообщила судья Сокулукского районного суда Чуйской области Нураим Кенжитаева. По ее словам, участники судопроизводства получают уведомления о дате, времени и месте заседания в виде СМС-сообщения на мобильный телефон или на электронную почту при ее наличии. Гражданам требуется при обращении в суд указывать актуальные достоверные контактные данные. Эта работа позволит оперативно вводить информацию, получать извещения вовремя и избежать лишних визитов в канцелярии судов. Отмечается, что данная система была внедрена в 64 судах первой инстанции по всей стране. В мае по системе было уже направлено более 10 тысяч СМС-уведомлений. Судья Сокулукского районного суда Чуйской области Нураим Кенжитаева рассказала о нововведении.
10: Данная система внедрена в судах первой инстанции по всей республике. Это более чем в 64 судах. Раньше бумажные повестки часто задерживались на почте, иногда терялись, что неизбежно приводило к вынужденным переносам судебных заседаний, к затягиванию рассмотрения дел. Теперь же эта система электронных уведомлений решает данную проблему очень эффективно. Эффективность ее показана тем, что в мае 2026 года по данной системе было направлено более 10 тысяч СМС-уведомлений, стоимость которых в 20, более чем в 20 раз меньше, нежели были бы направлены бумажные повестки традиционной почтой. Электронные уведомления направляются посредством автоматизированной информационной системы СУД, которая функционирует повсеместно во всех судах Кыргызстана, Республики, посредством СМС-сообщений по номеру телефона и электронным письмом на адрес электронной почты. В данном сообщении указаны лишь краткие данные, то есть это наименование суда, дата, время и место проведения судебного заседания. То есть каких-либо данных, ссылок, по которым предлагается пройти, СМС-извещение не содержит.
0: Нураим Кенжитаева также подчеркнула, что граждане должны указывать достоверную информацию, и остановилась на следующем.
10: Что требуется от граждан? От граждан требуется при обращении в суд заявлениями, обращениями указывать актуальные, достоверные контактные данные. То есть это номера телефонов и адреса электронной почты. Также гражданам при обращении в суд предлагается заполнить расписку согласия, в которой граждане указывают свои актуальные контактные данные. Хотелось бы подчеркнуть, чтобы данная расписка, она не влечет каких-либо плохих последствий для граждан, беспокоиться об этом не стоит. Она оформляется исключительно для верификации того, что указанный номер принадлежит именно вам. Это критически важная мера защиты, гарантирующая, что судебное извещение получите лично вы и никто другой. Уважаемые граждане, убедительно просим вас указывать только актуальные данные, корректные контактные данные. Это позволит вам оперативно владеть информацией, получать извещения своевременно и избежать лишних визитов в канцелярию судов. Система электронных извещений также предусматривает повторное напоминание накануне судебного заседания, что создает дополнительное удобство для граждан. Хотелось бы еще отметить такой важный момент, что электронное извещение от суда приходит с адреса sod.kg.
0: Судья Ужского городского суда Бактыбек Садыгалиев отметил, что одним из ключевых преимуществ цифровизации стала существенная экономия государственных средств. Прежде доставка бумажных извещений по традиционной почте могла занимать несколько недель. Нередко письма возвращались обратно или вручались адресатам с опозданием, из-за чего судебные заседания откладывались, а сроки рассмотрения дел затягивались. До этого момента судебные органы ежегодно осуществляли сотни тысяч почтовых отправлений, на которые тратились миллионы сомов. Так, в 2024 году почтовые расходы Верховного суда и местных судов составили 73 миллиона сомов, а в 2025 году этот показатель превысил 83 миллиона. Переход на электронные уведомления позволил существенно сократить эти издержки.
11: Традиционные способы извещения, они остаются. Допустим, могут быть вопросы, а вдруг нет телефона, либо СМС не дошел, да, и так далее. В этом случае традиционный метод извещения через почту остается. Поэтому здесь переживать не стоит. Это как дополнительный законный механизм извещения. Тем более, вы сейчас знаете, у каждого гражданина на руках есть телефон. И если даже нет мобильных приложений, допустим, кнопочный, СМС все равно дойдет. В самой системе, в нашей информационной системе АИС, предусмотрен отчет о доставке, сервис отчета. То есть после того, как СМС уходит, приходит обратное сообщение нам, что, допустим, Иванову СМС дошел. Когда дошел, прям вплоть до секунды. То есть как, так же, как и в мессенджерах, две галочки появляются. У нас приходит отчет о доставке. И этот отчет приобщается к материалам дела. То есть это считается надлежащим извещением по требованию закона.
0: Отмечено, что внедрение электронных уведомлений – это фундаментальный шаг на пути масштабной цифровизации всей судебной системы Кыргызстана. Эта технология делает правосудие значительно более оперативным, прозрачным, удобным и доступным для каждого жителя республики. Отметим, на электронный формат уведомлений уже перешли все суды первой инстанции в Кыргызстане. Айда Низаркулова, Биринчи Радио.
3: Парламент рассмотрел законопроект об услугах, оказываемых государственными органами и органами местного самоуправления. Подробно Эрмек Актанов.
12: Замминистра юстиции Айбек Айдаров отметил, что проект закона направлен на упорядочение системы предоставления услуг, закрепление четких критериев их квалификации, регулирование платности и обеспечение льгот для социально уязвимых групп населения. Одним из основных изменений является разделение государственных и муниципальных услуг, которые могут быть платными, и услуг гражданских правового характера, предоставляемых на гражданско-правовой основе. В рамках государственных и муниципальных услуг проект предусматривает возможность предоставления льгот и освобождения от платы для социально уязвимых категорий населения.
13: Иная информация, необходимая получателю услуг, подлежит размещению на веб-сайтах администраторов услуг и исполнителей услуг, а также в пунктах доступа к услугам. Единые требования к порядку информирования об услугах утверждаются уполномоченным органом. Мы как раз в законопроекте это предусмотрели. А также мы предусмотрели контроль предоставления услуг, что уполномоченный орган ведет контроль за деятельностью администраторов и исполнителей услуг по соблюдению требований настоящего закона.
12: При передаче отдельных государственных и муниципальных услуг на аутсорсинг они будут оказываться по себестоимости, сообщил первый замминистра экономики и коммерции Чаро Сеитов на заседании Джорку Кинеша. Всего в системе насчитывается более 400 услуг, однако не все из них могут быть переданы частным компаниям. В каждом случае будет проводиться отдельный анализ нагрузки и целесообразности. При этом приоритет останется за государственными органами.
14: Вот по перечню услуг есть, скажем так, раздел образовательных услуг, культурных услуг, бесплатные и платные. Например, бесплатные услуги – это дошкольное образование, в частности, предоставление начального общего образования детям с нарушениями умственного развития. Кроме того, предоставление основного общего образования, воспитания для детей, у которых проблемы со зрением. Кроме того, бесплатно, например, начальное общее образование для детей, нуждающихся в длительном лечении, в части образования. В части, например, социальных услуг, бесплатные услуги, назначение, выплата пособий по безработице, разработка индивидуальной программы реабилитации для лиц с ЛОЗ, ремонт протезно-ортопедических изделий, это тоже бесплатные услуги, выдача справки о привлечении лица к уголовной ответственности или об отсутствии уголовной ответственности, вот это тоже является бесплатной услугой. То есть перечень достаточно большой.
12: В качестве примеров пилотного аутсорсинга привели сферу вывоза мусора в Бишкеке, а также деятельность частных нотариусов наряду с государственными. При передаче услуг на аутсорсинг они будут оказываться по себестоимости в рамках договорных отношений.
15: А не подскажете, вот вы говорите, вы готовы консультировать людей, как это будет проходить? Почему? Потому что наши граждане на самом деле нуждаются в консультациях, да, и порой этих вещей, ну не все же у нас профессионалы, не все граждане у нас юристы или еще что. Им нужна доступная информация получения бесплатных услуг.
14: Каждая государственная муниципальная организация, предоставляющая госмунуслуги, она должна размещать информацию у себя на стенде, когда вот входишь в данную организацию, или вот месте, где ты потребляешь данную услугу, где тебе оказывается эта услуга. Там полностью есть перечень платных, бесплатных услуг, а если это бесплатно, там целая доска есть. Я вот сколько хожу по врачам, я это всегда вижу, или там в Айлюкмето это тоже есть. То есть информация всегда на стенде есть. Есть, конечно, согласны, в некоторых госорганах не всегда полная информация. У нас в рамках наших полномочий мы ходим по госорганам и осуществляем оценку качества госуслуг. Вот у нас сейчас это мероприятие в том числе идет. И мы вот даем рекомендации, чтобы они это исправили. Полный перечень у каждого госоргана должен быть как на сайте, так и внутри помещения, где оказывается данный услуг.
12: Парламент рассмотрел законопроект об услугах, оказываемых государственными органами и органами местного самоуправления. Эрмир Хтанов, Беринчи, Радио.
3: С 1 января 2027 года финансирование школьного питания в Кыргызстане увеличится почти в 3 раза, с нынешних 14 до 40 сомов в день на одного ученика.
16: Для многих родителей вопрос школьного питания остается одним из самых важных, особенно для тех, чьи дети только готовятся впервые переступить школьный порог. Бишкекчанин Узакбек в этом году собирает сына в 1 класс. По его словам, качественное и полноценное питание в школе имеет большое значение для здоровья и успешной учебы ребенка.
17: В этом году мой сын идет в 1 класс, поэтому вопрос школьного питания для нашей семьи очень важен. Ребенок будет проводить в школе значительную часть дня, и хочется, чтобы питание было не только сытным, но и полезным. Не у всех родителей есть возможность каждый день давать детям полноценный перекус с собой. Поэтому хорошо, когда в школе могут предложить горячее и разнообразное питание. Если благодаря увеличению финансирования в меню станет больше полезных продуктов, овощей, фруктов и молочных блюд, это, конечно, положительно скажется на здоровье детей.
16: Согласно решению главы государства, с начала 2027 года норматив финансирования школьного питания для учащихся начальных классов составит 40 сомов в день вместо нынешних 14. Ожидается, что это позволит сделать рацион школьников более разнообразным и сбалансированным. Как отмечают в администрации президента, увеличение финансирования даст возможность чаще включать в меню мясные и рыбные блюда, молочные продукты, овощи и фрукты. А что по этому поводу думают жители столицы?
17: Это хорошая инициатива. Дети должны получать качественное питание в школе. Сейчас цены выросли, поэтому прежней суммы уже недостаточно. Повышение давно было необходимо. Если деньги действительно пойдут на улучшение качества питания, это будет большим плюсом для родителей и самих школьников. Ребенок проводит в школе большую часть дня, поэтому питание должно быть полноценным и полезным.
18: С другой стороны, это маленькие деньги, а мдай, чтобы правильно, мдай, именно балдарга, жакшы тамак бериш керек, да, азырчы, мдай, витаминизированный, очень правильное питание, да, берсе, анда балада жакшы чоңоет, да, здоровый болуп чоңоет, да.
16: Сегодня школьные столовые уже стараются обеспечить детей разнообразным рационом. Однако увеличение финансирования позволит расширить меню и улучшить качество питания. Как рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы номер 69 имени Токтогула Сатылганова Айнура Маткеримова, меню для учащихся составляется заранее и предусматривает различные виды блюд на каждый день недели.
19: Мы составляем меню на 5 дней, и каждый день у нас предусмотрены разные виды питания для детей. В рацион входят как основные блюда, так и дополнительные. Например, утром подаем каши, в том числе манную. Также в течение недели детям предлагаются сладости, пирожные, кексы, булочки, которые подаются с напитками, чаем, компотом или какао. Со своей стороны, я бы хотела отдельно отметить, что в рацион необходимо обязательно включать больше фруктов и овощей. Это важно для полноценного и сбалансированного питания детей. Особенно хорошо, если использовать сезонные овощи и фрукты. Так питание будет не только полезным, но и более качественным.
16: По данным администрации президента, повышение норматива школьного питания также позволит сократить различия в организации питания между регионами страны и снизить дополнительную финансовую нагрузку на семьи. Средства на реализацию решения поручено предусмотреть Министерству финансов. Новый норматив начнет действовать с 1 января 2027 года. Канат Султакеев, Беринчи Радио.
3: С 11 июня начинается праздничный месяц для всех любителей футбола. В трех странах – Канада, Мексика и США – пройдет чемпионат мира по футболу, который завершится 19 июля. Отмечу, что все игры будут транслировать телеканалы НТРК и НТРК Спорт. И о погоде. Завтра днем на большей части территории Ошской, Баткенской и Сыкульской областей, местами в Чуйской, Джалабадской, Нарынской областях, кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в Талаской области без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. В Иссык-Кульской и Нарынской областях с усилением до 15-20 метров в секунду. В Бишкеке ночью без осадков. Днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем плюс 31-33. Вы прослушали итоговый выпуск новостей Беринчи Радио. У микрофона был Канат Султакеев. До новых встреч.
20: Биринчи радио. Жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
21: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо.
22: Баткен области. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525100 адам. Аянты 16995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктүү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктүү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
21: Биринчи радио. Ыхчам.

0: эфире биринчи радиопрограмма «Точка зрения». В студии Айда Низаркулова. За режиссерским пультом работает Бектурсун Калдаров. В летний период, когда через государственную границу Кыргызстана значительно увеличиваются объемы поставок свежих овощей, фруктов и другой сельскохозяйственной продукции, фитосанитарный контроль приобретает особое значение. Так, 10 июня на кыргызско-казахстанской границе была предотвращена попытка ввоза более 6,7 тонны овощей и грибов из-за недействительного фитосанитарного сертификата. Кроме того, на посту Кенгсай отправителю вернули партию лука весом 24,5 тонны из Узбекистана из-за отсутствия обязательной маркировки. Сегодня в эфире программы «Точка зрения» мы поговорим о фитосанитарном контроле на границе, о правилах, которые должны соблюдать экспортеры и импортеры. Сегодня в студию прямого эфира мы пригласили главного специалиста отдела внешнего карантина растений Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Райгул Кабылову. И сегодня мы поподробнее поговорим о том, как вообще выстроена работа и каким образом в летнее время фитосанитарный контроль работает, я думаю, что в более усиленном режиме, да, даже возможно, да, чем и в другие месяцы. Спасибо вам большое за участие в сегодняшней программе. Вот сегодня мы решили провести этот эфир на основании вот новостей о том, что сразу несколько новостей вышло, фитосанитарный контроль, проверки, где-то не было документов, где-то маркировки не было, еще какие-то разные проблемы. Вот расскажите об этих случаях.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Наша основная задача нашего департамента химизации защиты карантина растений – это охрана территории Кыргызской Республики от заноса, завоза карантинных вредных организмов растений, таких как вредители растений, семена сорных растений и возбудителей болезни растений. В этих целях у нас во всех областях находятся областные управления по карантинной защите растений. И на границе, на государственной границе, в пропускных пунктах работают посты по фитосанитарному контролю. И вся продукция, которая импортируется в нашу республику, вывозится, проходит через наши эти пункты и осуществляется карантинный фитосанитарный контроль, процедуры контроля. В первую очередь проверяются документы ввозимой продукции. Каждая продукция растительного происхождения должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом страны экспортера. И вся информация, которая указана в санитарном сертификате, должна совпадать с информацией, указанной в товаросопроводительных документах, в транспортных документах. Если такая информация не совпадает или какие-то есть какие-то отличия, различия, то это тоже считается нарушением. В последнее время вот мы особо проверяем документы, маркировку продукции, так как решением комиссии, Евразийской экономической комиссии, уже это работает с 2017 года, каждая продукция, подкарантинная продукция, должна быть упакована и маркирована в соответствии с этим решением. Там должна быть указана информация о месте происхождения продукции, стране происхождения, месте происхождения продукции, наименование продукции. И если нет или отсутствует маркировка, это тоже считается грубым нарушением, и такая продукция возвращается обратно в страну производителя или в страну экспортера.
0: А вообще скажите, в чем есть опасность того, если данная продукция, например, не промаркирована, да, потому что мы же должны знать всю информацию о продукте, да, который к нам возится.
1: Да, некоторые поставщики или, скажем, участники ВЭД, участники внешнеэкономической деятельности из-за незнания или они могут не обращаться в соответствующие органы своей страны, когда они это экспортируют в другую страну. И в таких случаях вот происходят такие нарушения от незнания в основном. И когда они поступают, то мы это предупреждаем. В начале, в 2017-2018 году мы предупреждали, чтобы дальше... чтобы такую продукцию, да, дальше не будем мы пропускать, и должны быть, вся продукция должна быть маркирована. А сейчас мы без предупреждения возвращаем всю продукцию, если нет маркировки, если нет фитосанитарного сертификата, если неправильно заполнен фитосанитарный сертификат. И бывают случаи подделки фитосанитарного сертификата. В таких случаях мы продукцию возвращаем обратно.
0: Скажите, у экспортеров, которые экспортируют в нашу страну, чаще всего какие ошибки есть, что они неправильно, например, заполняют при заполнении?
1: А экспортеры, мы полностью, наши специалисты на местах, вот, которые оформляют, выписывают фитосанитарный сертификат, они сначала, когда они уже выдают заявку на получение фитосанитарного сертификата, они полностью проверяют документацию, полностью товаросопроводительные документы, и на основании этих документов уже заполняют фитосанитарный сертификат. И при получении фитосанитарного сертификата тоже они обязательно должны обращаться в наши территориальные органы управления. Там им дают информацию, консультацию дают, в какую страну они выпускают товар, экспортируют. И в соответствии с требованиями страны-импортера мы оформляем фитосанитарный сертификат и, соответственно, проводим фитосанитарную процедуру проверки.
0: Те грузы, например, которые доставляются в нашу страну, но у них тоже какие-то ошибки, по идее, как вообще проверяется этот сертификат на подлинность, наверное, через систему, да, электронную?
1: У нас сейчас это в бумажном виде поступают, и там это указывается QR-код, по QR-коду определяем, и электронные сертификаты тоже сейчас уже внедряется, выдача электронных сертификатов. Но пока наша система еще не готова, мы в этом направлении работаем, и в конце года или в 2027 году мы тоже это можем внедрить, выдачу фитосанитарного сертификата в электронном виде. И этот сертификат чем лучше, потому что она уже по системе заранее поступает в ту страну, куда экспортируется груз. И они уже сами следят, поступил ли этот груз по адресу, по указанному в фитосанитарном сертификате указывается место доставки груза, в какую страну, в какую область, какой город и какому получателю груза. Все это, если совпадает, то такой груз, на такой груз никаких нареканий или каких-то претензий не будет при въезде в страну импортеру или получателю груза.
0: Получается, у нас сейчас эта система в разработке, да?
1: Да, в разработке. Вот. Наша система пока в разработке. И в будущем это будет работать.
0: А на сегодняшний день экспортеры, чтобы получить вот этот самый сертификат, они должны пройти вот эти вот все стадии получения этого сертификата, да?
1: Да, сначала наши проверяют документально, и потом уже делается осмотр, досмотр груза. На месте делают наши специалисты досмотр груза, отбираются образцы, образцы доставляются в лабораторию, осуществляются фитосанитарные, это лабораторные исследования образцов, и по результатам лабораторных протоколов, исследований выписывается фитосанитарный сертификат. Если там отсутствует карантинных объектов, карантинных вредных организмов, то тогда только оформляется фитосанитарный сертификат.
0: А в каком случае вот продукция будет запрещена все-таки к импорту, к экспорту? Какие могут быть вот при каких значениях, да, если что определиться?
1: При выявлении вот карантинных объектов, карантинных вредных организмов, вредителей, насекомых, вот, при выявлении возбудителей болезни растений, семян сорняков карантинных, в этом случае мы уже не выдаем, не оформляем фитосанитарный сертификат, отказываем. Или если есть возможность, то осуществляется фитосанитарное обеззараживание груза, фумигацию производят. Если после фумигации обеззараживания обратно осуществляется досмотр груза, обратно отбираются образцы, это если они положительные, без никаких карантинных объектов, то только, только тогда оформляется фитосанитарный сертификат на экспорт.
0: А вообще такие случаи, они происходят не часто, а чаще всего наши все-таки стараются, да, все соблюдать?
1: Да, не часто, но бывают выявления карантинных объектов. В некоторых случаях бывают случаи выявления. Но в таких случаях мы обязательно это груз возвращаем, не оформляем фитосанитарный сертификат. И если есть возможность, то осуществляется обеззараживание или переработка груза внутри страны. И уже эта продукция для внутреннего употребления в наши рынки поступают.
0: А чаще всего это какие могут быть продукты, которые могут попасть и вот именно с такой проблемой столкнуться? Вот в чем, в каких продуктах есть такая, может возникнуть опасность, да, если неправильно вырастить, неправильно как-то обработать и так далее?
1: Ну, у нас тоже это распространены некоторые карантинные объекты. Есть единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Там включено более 250 карантинных объектов. И среди них есть более 100 объектов, которые распространены, частично распространены на территории Евразийского экономического союза. Из них вот у нас распространен 9 видов карантинных объектов. Вот на эти 9 видов мы обычно, когда плодовые яблоки, груши, плодовые экспортируются, мы смотрим на плодожорки, калифорнийская плодожорка, восточная плодожорка часто у нас встречается, вирусы на томатах. Вирусные заболевания есть, три вида вирусов. Вот на эти вирусы у нас в лаборатории делают лабораторные анализы. Если они отсутствуют, то только тогда выдается фитосанитарный сертификат. И у нас на территории у нас считается аборигеном, потому что они у нас везде распространены, сорные растения, такие как повелика, повелика полевая, древесная. Есть еще и горчак ползучий. Вот эти два вида, они могут семенами. Иногда их в Российской Федерации находят в винограде, в свежем винограде. Бывают случаи, когда горсть винограда окутан вот частичками древесной повелики. Это тоже считается как карантинный объект, и к нам поступают уведомления, что в таком-то грузе обнаружены вот такие-то объекты. Ну, мы в основном на эти растения, на эти сорняки обязательно проверяется это в лаборатории обязательно, потому что у нас они повсеместно распространены во всех областях, районах, поэтому у нас тщательно проверяются на эти объекты, на повелику, на корчак ползучий, на семена корчака ползучего. И когда уже результаты показывают, что отсутствуют вот такие организмы, тогда только оформляется фитосанитарный сертификат.
0: А вот если говорить о тех случаях, когда, например, какой-то груз, вот он отправлен, например, из Кыргызстана, да, в Россию или в Казахстан, но бывают моменты, по какой-то причине вот в другой стране груз не принимается. Вот это чаще всего с какими причинами может быть связано? И, например, как раз сейчас летний период, если об этом говорить, например, какая-то продукция не успела там доехать, да, до какой-то страны, и, может быть, по дороге уже случилось то, что продукция немного испортилась. Вот это тоже бывают такие причины?
1: Это обычно такие случаи бывают при перевозке скоропортящейся продукции, такие как летний период, все овощи считаются скоропортящейся продукцией. И у нас Кабмином, Кабинетом министров Кыргызской Республики издан постановление о перевозке скоропортящейся продукции беспрепятственной перевозки скоропортящейся продукции. И есть еще решение Евразийской экономической комиссии о скоропортящейся продукции, что скоропортящаяся продукция должна подлежать первоочередному контролю и проходить без задержек, особых задержек. Поэтому наши тоже на постах в первую очередь они осуществляют проверку скоропортящейся продукции, и продукция долго не задерживается. И стараются наши в первую очередь это провести проверку такой продукции и потом только остальных.
0: Вот на границе, когда к нам приезжает товар из других стран, вот, например, как лук из Узбекистана, да, по-моему, орехи, да, из Китая, да. Вот какие там могут возникнуть причины, помимо того, что где-то маркировки не было, где-то не было необходимых документов, вот что происходит, да, с этим товаром и с теми поставщиками, которые вот стараются незаметно проскочить, да, думают о том, что у них получится, может быть, это сделать. Вот как такая работа с ними проводится?
1: Ну вот с Китая, с Народной Республики, с Китая в грецких орехах обнаружено было, что груз был без маркировки, на упаковках отсутствовала маркировка, поэтому этот груз был обратно возвращен к НР. И с Казахстана вот перец болгарский, грибы там тоже без маркировки, груз был без маркировки. И в одном случае был подделанный фитосанитарный сертификат. В таких случаях тоже это считается грубым нарушением. И эти грузы были возвращены обратно.
0: Вот когда
1: с Российской Федерации тоже вот, пиломатериалы тоже были без маркировки, они тоже были возвращены обратно.
0: Вообще вот эта сама маркировка, она какую играет роль, учитывая то, что, ну вот, какие показатели можно узнать благодаря маркировке? И бывает ли такое, что она, как вы сказали, неправильно заполнена, не до конца вся информация есть, хотя, по идее, страна, в которой проживает человек, она должна ему как бы предоставить всю информацию?
1: Ну, маркировка, короткая информация, страна-экспортер, например, если Кыргызстан, то Кыргызская республика, место производства, Чуйская область, Чуйский район, Лисатинский район, И наименование продукции. Угу. Если яблоки, то яблоки свежие. Если груши, груши свежие. Обязательно вот эта информация должна быть на упаковке каждой продукции.
0: Вот, а если про наших говорить экспортеров, то вот само получение вот этого сертификата, какая стоимость у него и вот что нужно, за какое время до отправки груза это все нужно оформлять, чтобы все успеть вовремя сделать? Конечно, те экспортеры, которые постоянно отправляют, они уже все знают, но те, кто, может быть, новички, да, хотят попробовать себя в этом.
1: Ну, хотя бы за неделю, за 2-3 дня, потому что это тоже занимает время проведения досмотра, отбора образцов, потом доставка до лаборатории. И лабораторные анализы тоже время занимают. Там тоже есть свои регламенты. Некоторые экспертизы занимают от часа до 3 часов или до 3 дней в течение 72 часа. В общем, груз должен пройти заранее проверку, досмотр, отбор образцов и лабораторные анализы. Поэтому чем раньше они обращаются, тем лучше. Поэтому это и есть сроки фитосанитарного сертификата. Внутри стран Евразийского экономического союза дается срок, фитосанитарный сертификат выдается сроком на 30 дней, а в третьи страны по нашим актам на 14 дней, по национальным актам.
0: А вот работа...
1: В течение этого срока они должны уже выехать с границы.
0: Уже выехать?
1: Да.
0: И доставить, да?
1: Да. Ну, в течение 14 дней они должны выехать, груз должен выехать с границы.
0: Скажите, пожалуйста, что насчет тех вообще лабораторий, да? Вы сказали, что это, наверное, зависит от того, какой это продукт, да, столько времени уходит на сдачу, да, и получение результатов лабораторных исследований. Вот сами вот эти лабораторные исследования, я помню, что не раз говорили о том, что нам нужно создать такую более лучшую лабораторию, да, где в одном месте смогут получать вот необходимые услуги, да, и тоже с министерства, как я помню, этот вопрос тоже хорошо поднимали о том, что нужно все-таки улучшить условия лабораторий.
1: Да, у нас раньше до 2017 года было только 2 лаборатории по фитосанитарному контролю растений. Это Ошская лаборатория в городе Ош и в Бишкеке вот, центральная лаборатория по карантину растений. И все грузы, образцы грузов на юге прошли вот Ошская лаборатория, а на севере через Бишкекскую лабораторию. И начиная с 2017-2018 года у нас во всех областях решением нашего правительства во всех областях построили лаборатории по карантину растений. Сейчас только в Джалабадской области строится лаборатория, а так во всех областях у нас уже функционируют лаборатории во всех областях. Из них вот 2 лаборатории, центральная лаборатория и Ошская лаборатория, прошли аккредитацию, их экспертизы признаются и с третьими странами тоже, и лабораторные заключения этих лабораторий.
0: А вообще вот в какой-то пиковый сезон, да, например, доставки каких-то фруктов, овощей, наверное, в этих лабораториях тоже такие очереди, да, скапливаются за тем, чтобы успеть поскорее?
1: Да, сезон, вот весенне-летний сезон тоже нагрузка повышается на лаборатории, потому что много поступают образцов. И в этой связи мы даже в выходные дни по графику дежурства выходят, наши специалисты работают, и по субботам, по воскресеньям иногда бывают, выходят, работают в такие моменты, когда очень много грузов, очень много образцов, если поступают, то они уже организуют
0: дежурство,
1: и наши лаборатории успевают обслуживать все наши грузы.
0: А примерная стоимость от скольки начинается проведение исследований в лаборатории?
1: В лаборатории...
0: Это зависит от, естественно, груза,
1: да, количества. От экспертизы, от проведения экспертиз, лабораторная экспертиза где-то, где-то 750 сомов, а вирусологические 1050 где-то сомов. Если ПЦР-анализы проводятся, то там уже дороже. Вирусологические, молекулярные анализы, если проводятся, то стоимость такой экспертизы дороже. А фитосанитарный сертификат до 5 килограммов бесплатно. До 5 килограммов бесплатно. Там это есть градация такая. До 300 килограмм. 300, по-моему, сомов или 400. А больше 500 килограммов. 750 это оформление фитосанитарного сертификата.
0: Хорошо.
1: По прескуранте цен.
0: Сам сертификат, получается, вы выдаете пока только в бумажном варианте, да, и там тоже, получается, есть QR-код, да?
1: В нашем пока QR-кода я не точно не могу сказать, но в странах ЕАЭС, в России, в казахстанских в сертификатах есть уже QR-коды, показывают.
0: Скорее всего, мы тоже к QR-кодам перейдем, раз уж мы в одном пространстве находимся.
1: Да.
0: Вот сейчас как раз сезон арбузов, дынь, и вот в Кыргызстан ежегодно из Узбекистана, да, сначала начинают завозить вот эти фрукты. Расскажите вот по арбузам, которые сейчас уже доставляются в нашу страну, тоже очень важно проверять, да, вот то, насколько груз товара соответствует документам необходимым. Вот такая работа тоже проводится, да, вашими лабораториями.
1: Да, у нас кроме вот карантинных объектов, это на нитраты, нитриты, арбузы, дыни проверяются на нитраты, содержание нитратов, на показатели и нитритов. Вот недавно был возврат арбузов из Узбекистана, где-то 21 тонна была. Тоже возвратили в связи с тем, что там это... отсутствовала маркировка в Грузии.
0: А на нитриты, нитраты, получается, вы тоже проводите исследования, да, при поставке продукции?
1: При ввозе только на границе, вот, по грампостах, где груз непосредственно поступает, там проверяется, а внутри страны нет.
0: А вот тоже в летнее время бывает, министерство проводит рейды, оно смотрит, каким образом у нас в стране, да, соблюдаются правила и то, что при выращивании арбузов, насколько используются или не используются вот эти тоже нитраты, нитриты, и в каких местах вообще продаются эти овощи?
1: Ну, овощи у нас везде, во всех рынках продаются, но внутри страны уже... Мы не проверяем, когда привозят только на границах. И сейчас тоже у нас есть недостаток приборов по установлению показателей нитратов. Мы об этом писали, и если будут хорошие приборы, то у нас уже будет проверяться более качественнее.
0: Значит, вы говорите, что у вас есть недостаток вот этих специальных приборов, и было бы хорошо их приобрести, да?
1: Да, да. А лаборатория, это в токсикологической лаборатории, туда отправляются, и там уже будет достоверный анализ. Токсикологическая лаборатория у нас в Аше есть и в Бишкеке.
0: А вот приборы, которые есть сейчас, их в малом количестве или какие, или, может быть, они дают не такой хороший результат, более такого старого поколения, да? Вот
1: да,
0: в чем проблема?
1: Да, чтобы экспресс для это экспресс-анализа мы должны вообще-то на границе еще проверить. А по этим показателям потом отправить, если повышено, чтобы установить достоверность показателей, отправляются в лаборатории, токсикологические лаборатории, а там уже достоверно устанавливаются показатели нитратов и нитритов.
0: Значит, количество. Потому что у вас нет экспресс-теста, вам приходится так более длительную работу делать?
1: Да, мы об этом уже писали, что нужны такие приборы при проверке на границе. При
0: это
1: поступлении
0: касается...
1: груза непосредственно на границе, при доставке продукции на границе.
0: Это не только арбузов касается, значит, правильно?
1: Ну, обычно арбузы, дыни проверяются на нитраты, нитриты.
0: Хорошо, вот мы сегодня беседовали с врачом, с представителем Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека Умиса Табалдиевой, и она нам рассказала вообще, какие исследования были проведены уже вот начиная с этого года, потому как в стране уже была осуществлена не раз поставка арбузов из Узбекистана. Давайте мы с вами послушаем.
2: Но с начала летнего сезона у нас были реализованы арбузы, привезенные из Узбекистана. Сейчас начали поступать арбузы из Шамалдысай, это наше производство. Хотелось сказать, что арбузы тоже представляют риск при несоблюдении правил, может быть, даже и покупки, потому что тоже надо уметь выбирать. Далее при нарезке и при употреблении тоже. Мы все знаем, что все ранние сорта бахчевых овощей, фруктов, они обрабатываются нитратосодержащими химическими веществами. Не рекомендовала бы я пока употреблять ранние сорта июньские. Вообще сезон арбузов начинается с августа месяца. Но любителям арбузов надо быть очень бдительным при выборе, при покупке арбузов. Ну вот если затронуть в отношении химического загрязнения нитратами, это тоже может быть может вызвать отравление, потому что большое содержание нитратов в этих сортах, они превращаются в нитриты, а это чревато замедлением это движение крови, гемоглобина, и может вызвать вот тяжелое отравление при большом количестве употребления, ну и постоянного тоже. Вот. А кроме этого, есть микробиологический риск тоже. Это вторичное загрязнение арбуза

0: Это тоже, опять же, потому что арбуз растет на земле. Контакт с почвой, да? Различные микроорганизмы, в том числе и кельменты, личинки, да, может быть, и так далее. Поэтому наружное душирование – это обязательно под проточной водой. Ну и далее зачастую многие наши потребители оставляют половину на следующий раз. Угу. Половину поели, половину оставляют. Очень большой риск представляет, когда они оставляют без холода. Если в холодильник оставляем, тогда обязательно тоже надо герметично чем-то
1: прикрыть. Пленкой можно,
0: обязательно, да,
1: да,
0: угу. Это обязательно. И оставлять надо будет не более сутки. Потому что тоже были случаи, когда они поели остаток предыдущего этого остатка вот арбуза, тоже были пищевые отравления. При выборе арбуза я бы порекомендовала бы обратить внимание на внешний вид арбуза, чтобы убедиться спелость, там какие-то вот критерии есть.
1: Да.
0: Да, ну, если вот желтое пятно имеется, это уже зрелый. Ну и по полоскам тоже есть, по этим, как она называется, хвостик.
1: Оторванный,
0: да, по хвостику. Да, тоже имеет значение. Но я хочу напомнить, что большое количество нитратов накапливается именно под коркой. И когда надрез вы делаете, если имеются вот толстые прожилки, это уже говорит о том, что там большая концентрация этого синего, ну, темно-зеленого, может быть, цвет, ну, в общем, темного цвета прожилки толстые, да, это говорит о том, что там уже скопление нитратов. Поэтому надо будет тоже обращать внимание.
1: Да, вот мы с вами послушали беседу, которую мы проводили как раз-таки сегодня с врачом Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек Умиц Атабалдиевой, и она дала рекомендации по тому, вообще, как выбирать правильный арбуз и вот как можно понять, что какие исследования вообще в этом году были проведены по этим вопросам. У меня вот к вам такой вопрос. Вы сказали, что у нас лаборатории, в которых сертификаты, которые выдаются, они действуют также в странах Европы, тоже спокойные, да, согласно международным стандартам. Вот сейчас многие наши продукты, наша продукция, они тоже ориентированы на европейские страны, начинают уже понемногу выходить на те рынки. Mm-hmm. И по фитосанитарным сертификатом, вот с какими, какая продукция к вам обращается, ну, в лаборатории, да, чтобы получить эти сертификаты?
2: Во-первых, лаборатории не выдают фитосанитарные сертификаты, они
1: исследования,
2: по
1: да.
2: результатам исследований угу. выдают свидетельства, угу. свидетельства о проведении карантинно-фитосанитарной экспертизы. У нас свидетельство называется. Угу. Это есть результат лабораторных исследований. Угу. Вот на основании этого свидетельства выписывается фитосанитарный сертификат угу. уже специалистом территориального управления. К оформлению фитосанитарных сертификатов тоже не все допущены, угу. а именно специалисты, которые прошли обучение, которые имеют опыт проведения лабораторного карантинно-фитосанитарного контроля, оформления фитосанитарного сертификата, потому что этот документ считается как международный документ. Это форма фитосанитарного сертификата –
1: Там уже свои критерии, да, скорее
2: в конвенции, всего. Международной конвенции по карантину защите растений. По этой форме мы это, все страны принимают вот эти формы, и на основании этой формы уже

0: оформляют свои отечественные сертификаты. Поэтому этот сертификат у нас признается во всех странах мира. И вот аккредитованное преимущество аккредитованных лабораторий в том, что их при выдаче фитосанитарного сертификата, если есть у нас лаборатории, которые прошли аккредитацию международную, то это считается большим плюсом, потому что эти лаборатории на основании заключений лаборатории только выдается фитосанитарный сертификат.
1: У нас какая продукция вот проходит вот такую свидетельство получает, чтобы отправлять свой товар в Европу? У нас это стало ли больше вот таких запросов?
0: Ну, у нас основная продукция это плодоовощная, плоды плодовых растений, это яблоки, груши, косточки вы наши, вишня, черешня, сливы. В основном, и потом овощи, картофель, там это томаты, перец, баклажаны. Основная вот наша продукция, которая идет на экспорт, овощная продукция. И вся эта продукция проходит проверку, контроль, потом только это получает фитосанитарный сертификат.
1: Я слышала, например, что у нас тоже сейчас становится более популярным такая заморозка фруктов, да, шоковая заморозка, которая тоже они отправляют в страны, сублимированная продукция. Вот такая продукция, она в какой-то отдельный перечень такой входит или им
0: нет,
1: тоже
0: нужно? Нет, у нас перечень под карантином, единый перечень под карантином продукции есть Евразийского экономического союза. И вся продукция, вот, включенная в этот перечень, подлежит карантинному фитосанитарному контролю. Перечень состоит из двух разделов. Первый раздел – это подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска. И второй раздел – это подкарантинная продукция низкого фитосанитарного риска. Вся продукция, которая включена в первый список, должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом в обязательном порядке. А продукция, которая включена во второй раздел, они могут без фитосанитарного сертификата перемещаться на территории ЕАЭС. А если требуют третьи страны, если требуют фитосанитарный сертификат, то мы выписываем, выдаем фитосанитарный сертификат на эту продукцию. А так у нас есть вся продукция, все наши действия регламентированы, и в рамках каких-то это актов мы осуществляем проверку и проводим анализы или контроль продукции.
1: А вообще какие рекомендации вы можете дать самим экспортерам вот по тому, чтобы вот, свой товар в надлежащем виде доставить в другую страну? Информацию, конечно, сотрудники тоже, думаю, находятся в тесной связи с экспортерами, да, чтобы предоставить им всю информацию. Но вот где, на каких ресурсах они могут ознакомиться с полным перечнем того, что нужно, это вот для начинающих предпринимателей?
0: Ну, вот эти акты Евразийской экономической комиссии, там это основное решение, вот, что касается подкарантинной продукции, какая продукция подлежит фитосанитарному контролю, вот, приведена в едином перечне. Есть еще единые карантинно-фитосанитарные требования, решение 157-е решение и карантинные фитосанитарные правила на территории Евразийской экономической комиссии. Вот эти акты все размещены в нашем сайте, на сайте Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. И с этой информацией они могут из сайта ЕЭК, Евразийской экономической комиссии, оттуда там могут ознакомиться. И у нас в последнее время вот часто были случаи, когда указывают получать недействительных, недостоверных получателей под карантин продукции. И к нам вот Россельхознадзора последние 2 года часто поступали уведомления, что груз в фитосанитарном сертификате указывается недействительный получатель груза, потому что там по месту доставки груза груз тоже должен пройти контроль. Они должны предоставить свои документы, продукцию для досмотра по месту назначения груза. Там, если назначается в Российскую Федерацию, город Москва, или Новосибирская область, или, скажем, Алтайский край, то точно должны указывать адрес получателя. А и когда вот недостоверные адреса указывают, то это тоже считается как
1: нарушением.
0: И в этой связи у нас было тоже много публикаций на нашем сайте, в наших интернет-страничках тоже мы всех наших поставщиков, экспортеров всех оповестили, сообщили, что есть такие требования. И если нарушение, первый раз они предупреждают, если второй раз, то такой груз уже такому поставщику мы отказываем выдачу фитосанитарного сертификата на 60 дней.
1: Смотрите, получается, а бывают, значит, такие случаи, когда несуществующих людей или кого?
0: Да, в таких случаях они нам это отправляют в наших списке наших поставщиков с копией фитосанитарных сертификатов. Мы это выявляем и связываемся с ними и предупреждаем. Первый раз это предупреждение, а второй раз, если такое будет нарушение, мы уже принимаем меры. Это мера отказ выдачи на 60 дней. Отказ выдачи санитарного сертификата на 60 дней.
1: А вообще Российская Федерация, вот они сейчас стали за этим более так лучше, да, следить?
0: Да, у них груз как поступает, они все это проверяют, у них система работает, информационная система, и все это фиксируется. И когда бывают такие случаи, они уже в Центральный аппарат Россельхознадзора в Москву отправляют такую информацию, а Россельхознадзор, соответственно, нам уже предъявляют, да, вот эти грузы, вот эти поставщики пока указали недействительных получателей, адреса недействительных получателей груза. И мы должны в отношении них принимать уже меры.
1: А если они указали недействительного получателя груза, то груз не доезжает, получается, его разворачивают или как?
0: Нет, доезжает, такого случая еще не было, возврата. Они доезжают, они реализуются там, но груз контролю не предоставлен. Они в течение дня, как поступает груз, в течение дня должны сообщить по месту доставки груза, если в Новосибирск, если в Саратов, или в какой-то город, там везде есть местное управление Россельхознадзора. Туда должны обращаться, сообщить, что груз поступил. А если такой регистрации нет, то это потом они это проверяют, что и получают, что получатели, адреса получателей недостоверные.
1: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Я напомню, что мы сегодня говорили о фитосанитарном контроле, и в программе «Точка зрения» приняла участие главный специалист отдела внешнего карантина растений Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Райла Кабылова. Программу «Точка зрения» провела Айдая Низаркулова.
2: Жалал-Абад областы. Административтик борбору Жалал-Абад шары. Калкы 1 миллион 214 400 адам. Аянты 33700 чарчы километр. Жалабат областынын курамына 8 район кирет. Аксы, Алабука, Базаркоргон, Ноокен, Сузак, Тогузторо, Токтогул жана Чаткал району. Биринчи радионун жыштыгы Жалалабат FM 104.7, Гербен FM 102.3, Терексай FM 105 жана 7, Майлысай FM 101 жана 9, Тогузторо FM 103 жана 9. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
3: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Биринчиде музыка.

0: Первый микрофон. Раз, два, три.
1: Есть.
0: Второй микрофон. Раз, два, три. Третий микрофон. Раз, два, три.
1: Есть.
0: Четвертый микрофон. Раз, два, три. Пятый микрофон. Раз, два, три.

0: Первый микрофон. Раз, два, три. Второй микрофон. Раз, два, три.
1: Третий они убрали, потом еще будет проверка.